0: Нужна ли сегодня церковь? Немалое число так называемых либералов заявят, что церковь – это устаревший социальный проект, современным людям в церкви неинтересно, и она не отвечает на запросы современного общества. Но, возможно, эти самые прогрессивные мыслители просто не понимают, что такое церковь, и на какие запросы и нужды людей она может ответить. Церковь однозначно не предназначена быть в авангарде научных разработок. Заниматься политикой, определять социальную работу, выступать в качестве военной силы, и есть еще немалое число сфер, где общество Христово не претендует на лидерство. Хотя, безусловно, церковь, как институт, состоящий из людей, может оказывать влияние на все эти области человеческой деятельности даже просто через обычное общение людей и активную позицию. Царство Христово не от мира сего, а церковь – представительство этого царства. Есть те области и сферы человеческого бытия, на которые не ответят все ученые люди мира, политики, военные. Только в Доме Божьем мы можем говорить о вечности, о спасении души, о безусловном прощении, ценности человеческой жизни, высшем предназначении. Рано еще списывать Церковь Христову и ее земное воплощение – Церковь поместную. Еще так много должен услышать мир греховный небесных откровений. Еще много душ человеческих должны войти в число народа Божия. Апостол Павел говорит о важности собрания святых, то есть церкви, для преломления хлеба, воспоминания о страданиях Христовых и совместного вкушения пищи. Пока человек живет, потому что есть хлеб, Церковь Божия, как поместное собрание, будет существовать и, соответственно, закончит свое существование на земле, лишь когда необходимость в питании плодами земными отпадет по причине наступления нового этапа во вселенском Божьем плане творения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 августа, и тема сегодня называется просто «Вспомни». Вы скажете, что нужно вспомнить? Послушайте. Книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Христос обращается к церкви в Ефесе. К той церкви, которая утратила первую любовь, Иисус говорит «Вспомни». Слово «вспомнить» — греческое слово «менея», которое использовали для описания гробницы, могилы. Когда человека хоронили, могила покрывалась грязью, покрывалась мусором. Это слово объясняет суть. Ефесяне стали настолько занятыми технической частью служения, что их прежние отношения с Иисусом, то ощущение чуда происходящего, когда они были столь радостными, свежими и юными в Господе, то вдохновение, которое они испытывали, все это погребено под обилием дел. Все, что они ранее переживали в жизни, было похоронено под кучей мусора. Когда Библия говорит «вспомнить», это означает вернуться к истокам, выкопать все, достать из-под земли, посмотреть на это и воскресить. И Бог желает, чтобы вы вспомнили и вернули к жизни свою первую любовь. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим об опасностях превозношения, вызванного нашей самоправедностью. Радуясь успеху, каждый похвале Господа, я рос как служитель и довольствовался своими победами в Нем. Я все чаще и основательнее видел разницу между собой, служащим Богу, как говорит пророк, и неслужащими Ему. Малахия об этом пишет в 3:18. И со слезами восхищения чуть ли не каждый день я говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Евангелие Луки 18:11. Это была чистой воды правда. Мне было так комфортно у Бога за пазухой. Моя жизнь удалась благодаря Ему. Моя благодарность не убывала. Пока однажды я не увидел предисловия к этой притче и вывода из нее. Вот они. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Евангелие Луки 18:9. А вывод этой притчи звучит следующим образом. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие Луки 18:14. Меня оглушило взрывной волной этой истины. Все перемешалось. То, что я всегда понимал под добром, за что благодарил, Бог в моем случае заключил под грехом превозношения. Мне показалось, я нащупал слабый пульс, объясняющий происходящее со мной. Оказывается, я не смог отделить масло от воды, Божье от моего. И поверил в ложь, что я действительно не таков, как прочие люди, но лучше них. Тогда как нет праведного, нет ни одного. Эта коварная ложь, как вирус в организме, навязывала мне форму отношений с Богом, которой он не приемлет. Только теперь, озаренный светом, я обнаружил в себе тайные притязания на его взаимность. Какой ужас! Как я мог дерзнуть обязать Бога к чему-либо? Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Пишет апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе. Эта незнакомая мне раньше постановка вопроса лишала меня всякой опоры, даже элементарного права ждать объяснения происходящему, не говоря уже о претензиях, почему Бог не помогает мне одолеть мои страсти греховные, дабы угодить Ему снова, как это было всегда. Только теперь я начал догадываться, почему Он не помогает мне, но напротив, ждет, когда я окончательно разобьюсь, дабы презреть на меня сокрушенного. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской Православной Церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 августа. Находите радость и утешение в Божьей воле. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Псалом 39, 9 стих. Если вы хотите слышать Божий голос и исполнять Его волю, я думаю, каждое утро вам следует молиться примерно такой молитвой. Боже, я хочу исполнять Твою совершенную волю день за днем. Я не буду ничего делать без Твоего одобрения и благословения. Если я захочу сделать то, что не принесет мне пользы, пожалуйста, наполни мое сердце сомнением, чтобы удержать меня в Твоей воле. Помоги мне полностью подчиниться Тебе. Помоги мне не быть самоуверенным, но полагаться на Тебя. Помоги мне не быть упрямым. Помоги не быть жестокосердным. Боже, я хочу, чтобы Твоя воля беспрепятственно осуществлялась в моей жизни. Я уже имею некоторый опыт и знаю, если я буду поступать своевольно, делать то, что не угодно Тебе, это не принесет мне ничего хорошего. Поэтому я решаю сегодня. Я хочу слушаться Тебя. Помоги мне ясно слышать то, что Ты велишь мне делать. Аминь. Божье слово на сегодня. Говорите Богу несколько раз в день. Да исполнится воля Твоя.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что значит «нищие духом»?
1: Очень глубокое выражение, которое было использовано Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Это была первая его фраза или первое блаженство из нескольких, которые представлены ему им в начале этой проповеди. Оно звучит буквально так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Эта фраза чрезвычайно глубока, она несет в себе очень мощнейший смысл. Если мы посмотрим на то, о чем говорили пророки еще до того, когда Мессия пришел, они говорили о провозглашении Мессии, то они очень часто использовали этот образ. Они говорили о том, что Мессия придет для того, чтобы проповедовать нищим, чтобы проповедовать слепым, давать слепым прозрение, чтобы вывести измученных на свободу. И идея эта была связана с пониманием того, что грех сделал человека бедным. Грех сделал человека несчастным. Грех сделал человека больным, духовно мертвым, слабым, нищим. Вот поэтому пророки говорили о том, что придет Мессия, и он будет к этим нищим проповедовать. Проблема людей только заключается в том, что они в своей греховности не соглашаются признать себя нищим. Им трудно увидеть свою собственную нищету. Это, кстати, один из основных элементов греховности. Потому что человек, согрешивший или восставший против Бога, еще вот там, в Адаме, в Едемском саду, человек представляет себя самодостаточным. Он представляет себя самозначимым. Он представляет, что в нем есть что-то, что позволяет ему доказывать свое собственное значение, свою собственную способность перед Богом. В лучшем случае он допускает какую-то помощь Богу, самому себе. Но он ни в коем случае не хочет признать себя нищим. Это унижает человека. Это ставит его, лишает его точки опоры. Это делает его абсолютно зависимым. Но если мы посмотрим широко на все то, что говорит Библия о человеке, то Библия в действительности так и представляет человека, абсолютно зависимым. Апостол Павел проповедует в Афинах, это 17 глава Деяний апостолов, и он рисует картину перед этими мудрецами, философами, которые собрались там в Ареопаге. Он объясняет им картину, и он говорит о том, что реальность жизни такова, что Бог не зависит от вас абсолютно, а вот мы, живя здесь на земле, абсолютно от него зависим, каждым нашим дыханием, каждым биением сердца. Мы не решаем, когда нам родиться. В конце концов, наша жизнь заканчивается так, как в соответствии с тем, как Бог определил, в соответствии с его планом. И вот понять это – одно из самых важных явлений в жизни человека. Признать себя зависимым от Бога, признать себя нищим. Это точка, которую чрезвычайно трудно людям достичь. И в действительности без Бога ее невозможно достичь. Вот почему Иисус, когда Он пришел, вышел на служение, Он пришел в синагогу, первый раз Он проповедует, и Он открывает книгу пророка Исаии, и Он провозглашает людям, и Он говорит: «Я пришел проповедовать нищим, я пришел проповедовать больным, я пришел проповедовать нуждающимся, пришел проповедовать слепым». Люди, вместо того, чтобы с распростертыми объятиями воспринять его, мы видим, как они восстают против него и даже там же хотели сбросить его со скалы, то есть предать его смерти. Вот почему Иисус начинает Нагорную проповедь и говорит: «Блаженны нищие духом». Вот почему самое большое, о чем мы можем просить Бога, это просить его о том, чтобы он смирил наше сердце. Запросить его о том, чтобы он помог нам увидеть нашу настоящую нищету. Запросить его о том, чтобы мы могли увидеть нашу значимость в нем. И чтобы эта значимость стала практической точкой опоры для всего того, кто мы есть, и для всего того, что мы делаем. Помоги, Господь, нам в этом.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360 877-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

там ты иди. Бери то, что бросает мир, и что делает мир, ты не делай. Иди противно миру во всех вещах, и тогда ты придешь к нему ближайшим путем».

без любви в этом мире. Чем разжечь огонь в сердцах, что остыли? Боже, дай ответ на все вопросы пустые. Как быть людям с тем, что сами допустили? Вокруг нас вражда, между нами злоба. Наши руки в крови, нашим детям все вспомнят. Мы среди

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Потерянные ценности. Эксперимент газеты «Вашингтон-Пост» в 2009 году вызвал бурное обсуждение в интернете. Вот его суть. Холодным январским утром на станции метро Вашингтона остановился мужчина. Достал из футляра скрипку и начал играть. За 45 минут он сыграл 6 произведений. Был час пик, и сотни людей проходили мимо него, спеша на работу. За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали, еще 20, не останавливаясь, бросили в футляр деньги. Заработок музыканта составил $32. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. Играл он сложнейшие и прекрасные произведения, а в его руках была скрипка Страдивари стоимостью $3.5 миллиона. Цель этого эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, способны ли мы ощущать красоту в будничной среде, в неподходящий момент сможем ли распознать талант в неожиданной обстановке. Выводы из этого эксперимента неутешительные. Если мы не можем найти время на то, чтобы ненадолго остановиться и послушать выдающееся музыкальное произведение в исполнении одного из лучших музыкантов планеты, что еще мы теряем в этой безумной гонке? Ответ один. Мы теряем саму жизнь. Эта история может служить хорошей иллюстрацией к теме брачных отношений. Точно так же, как люди не оценили игру великого маэстро, они не оценят благословение брачных отношений. Основная причина краха института семьи в том, что люди считают брак сугубо личным делом и в случае неразрешимых проблем поступают по методу Тараса Бульбы «Я тебя породил и я тебя убью». Без библейского учения невозможно ни оценить по достоинству брак, ни сохранить его в строптивом мире. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Ну-ка еще раз! Поем, аллилуйя!

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Евреям 11 глава, 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Это место Священного Писания всегда привлекало меня своей загадкой. В чем же суть благословений Иакова над своими внуками? Что необычного произошло в этот момент? Где здесь понадобилась особая вера патриарха? И что значит для нас этот удивительный пример? Библейская история, предваряя данное событие, повествует о сыне Иакова, Иосифе, который, обретя у фараона милость за свой дар толкователя снов и грамотного управленца, обзавелся семьей и родил двух сыновей. Вот как это было. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Елеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассе. «Потому что, — говорил он, — Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, — говорил он, — Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Бытие 41 глава, 50-52 стих. Надо вспомнить также, что этих двоих детей Иосифа Иаков забрал себе вместо самого потерянного и оплаканного Иосифа. Вот эти два мальчика и встали в последние дни Иакова пред его лицом за благословением. Одного звали Манассе, что значит «заставляющий забыть скорбь», а другого Ефрем, что значит «плодовитый». И вот, в момент молитвы благословения, Иаков кладет свою правую руку на младшего Ефрема, тем самым делая его в благословении выше Манассе. Чем же заслужил самый младший из сыновей патриарха наибольшее преимущество? Может быть, Иаков вспоминал себя, молодого, покупающего первородство у брата, а затем у постели больного отца, крадущего его благословение, потому что он так в нем нуждался.

Но имя Ефрем стало вторым именем всего израильского народа, той его части, что состояла из 10 колен. Воистину, жаждущие благословения его получат, а получив, передадут другим, кто более прочих жаждет и принесет много плода, распространяя благословение Господне далее. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 августа. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. В этом слове нам становится понятным, что же из себя представляет пророчество. Некоторые думают, что пророчество – это когда на человека возлагают руки и особым тембром голоса провозглашают «Так говорит Господь». А другим кажется, что пророчество – это когда кто-то обличает другого. Однако в Библии написано не так. Апостол Павел говорит, что лучше, чтобы все пророчествовали. Сегодня многие люди избегают пророков и пророчеств, не желая, чтобы все пророчествовали. Причина в том, что люди не понимают, что же такое пророчество. Слово Божье говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть пророчество возвышает человека. Если твое пророчество действительно не созидает и утешает, и не увещевает, то это на самом деле не пророчество, а слово от дьявола. Помню одну из сестер, которой кто-то сказал, что она отойдет от Бога. В этих словах не было ни созидания, ни утешения, ни увещания, а наоборот – в них содержалось уничижение и унижение для человека. Возлюбленные, давайте на самом деле примем решение наполняться пророческим словом, чтобы говорить людям в назидание, утешение и увещевание. В этом вопросе я буду первым, кто вам скажет: верьте, в вашей жизни все будет хорошо. Вы достигнете того, о чем вы мечтали. Только для этого необходимо помочь другому человеку в достижении его мечты. И тогда кто-то поможет вам в осуществлении вашей мечты. Помните, наша жизнь очень коротка, но мы имеем вечную жизнь. Верьте, что вполне возможно жить полноценной жизнью и здесь, и в вечности, если имеете общение с Иисусом Христом. В нем вы можете иметь созидание и увещание и утешение. Да пребудет с вами сила Божья. Пророчествуйте и созидайте людей, а не унижайте их. Аминь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот, они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей сбегаются и вооружаются! Подвигнись на помощь мне и воззри! Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой». «Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли». Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня.
2: Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народу и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские». Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит к Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложив на него руки, и спросил его: «Видит ли что?» И он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 18. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. Четвертый год царя Иезекии, то есть седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее. И взял ее через 3 года, в 6-й год Иезекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Мидийских. За то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. В 14-й год царя Иезекии пошел Сенахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Иезекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахи сказать, «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Иезекию, царя Иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Иезекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Иезекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Иезекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Иезекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белинничьего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рабсак, «Скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь Ассирийский, что за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которую, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высотые жертвенники отменил Иезекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред всем только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего, и уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы поразить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию, разори ее. И сказал Елиаким, сын Хилькиин, и Севни, Иоах, Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал им Рабсак, разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя сирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Иезекии, ибо так говорит царь ассирийский, примиритесь со мною, и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей, и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Иезекии, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя сирийского? Где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, где и писатель Иезекии, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Глава 19. Когда услышал это царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Иезекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский господин его хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Иезекии к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рабсак, и нашел царя сирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. И снова послал он послов к Иезекии сказать, так скажите Иезекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Волосаре? Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь города Сепарваима, и Ены и Ивы? И взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Иезекия пред лицом Господним. И молился Иезекия пред лицом Господним, и говорил, «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь, открой, Господи, очи Твои». И возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, Господи, цари ассирийские разолили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребил их. А ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один».
1: И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя сирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? На кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его, и откапывал я, и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, взойдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой пришел ты. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшие в доме Иудином, оставшиеся, пустят опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. Посему так говорит Господь о царе сирийском: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же и дорогою, которую пришел, возвратиться и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелих и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.

0: Радио «Пилигрим».
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро, дорогие. Сегодня в студии Юрий, Елена Кривонос. О чем же поговорим, Юрий Анатольевич, в это прекрасное пятничное утро?
2: Поговорим, друзья, мы о вечном. Лето временно. Заканчивается уже и осталось совсем немного дней. Все родители вместе со школьниками готовятся к новому учебному году. Ну, а мы, наверное, в мечтах своих хотели бы, чтобы хорошие дни продлились еще. Продлились, продлились и продлились. А вообще тема вечности нас всегда завораживает. Она нас увлекает. Согласитесь, когда в жизни нашей наступает какой-нибудь очень счастливый момент или очень блаженный по нашему состоянию, мы хотим, чтобы он не прекращался.
3: Остановись мгновение.
2: Остановись мгновение. Замри, сделайся вечным. Как бы нам хотелось, вот, что называется, замедлить ход времени. Настолько, чтобы зафиксировать что-то внутри себя и держаться его, и не отпускать. Мы таким образом ищем соприкосновение с вечностью. Но на самом деле вечность для нас настолько масштабная, с одной стороны, а с другой стороны, настолько иллюзорное понятие, что мы не можем за него ухватиться. Если бы мы могли ухватиться, мы бы держались. Всеми силами держались. Ну, наверное, не знаю, каждый по-своему, ведь мне кажется, что каждый человек с вечностью связывает что-то свое. Помните тот юноша, который подошел ко Христу? Такой пример очень частый, и он ведь заговорил о вечности. Почему он нам интересен, этот юноша? Он заговорил о вечности. Он сам задал вопрос Иисусу: «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» И Христос ему отвечает, ну, уточнив его: да, никто не благ, как только один Бог, но ты вообще, в принципе, понимаешь, к кому подходишь с вопросом. Ну, и говорит ему, что, ну, вот, выполняй заповеди. Он говорит: я все это выполняю, но ощущения вечности нет внутри меня. Я не могу сказать, буду ли я жить вечно или не буду я жить вечно. Да, я выполняю. Да, я делаю, но мне бы хотелось вот что-то такое сделать, да, чтобы эта вечность, она пришла ко мне уже сейчас, чтобы я ее уже имел. И Христос ему говорит: ну вот, в принципе, что тебе нужно, оставь земное.
3: Мне казалось, он просто каких-то гарантий хочет, что вот придет момент.
2: Гарантий может быть, но представьте себе, зачем нам нужны гарантии? Ведь если мы не удостоверены в гарантиях, да, то есть не можем на них положиться, они чисто такие иллюзорные, то мы будем искать других. Ну, нам, да, нужно что-то, на что мы можем опереться. И вот этот юноша, на что по жизни он опирался? Давайте посмотрим. Ведь он пришел к вопросу о жизни.
3: Добрые дела.
2: Может быть, а может быть, опирался на свое финансовое благосостояние.
3: Ой,
2: и вот, в числе. Да, и человек, ну, на что-то ищет где-то в чем-то у себя в жизни точку опоры. Христос говорит ему: ты, ну, как бы говорит-то, возможно, ты не можешь пережить состояние вечности или соприкоснуться с ней, потому что у тебя в другом точка опоры. У тебя точка опоры в деньгах, в финансах, в твоем благополучии, в твоем родстве. Да, ты, наверное, получил хорошее благосостояние. Это же, скорее всего, его финансы, его богатство, это было что-то накопленное, переданное им ранее. Вот ты на это опираешься, а это никогда не будет вечным. Это всегда будет иметь временное состояние. Если речь идет о вечной жизни, то тебе надо другое. Другую точку опоры. И Христос ему предлагает себя. То есть вот то, на что ты опираешься, это «продай, раздай бедным».
3: Угу.
2: Вот. А ты приходи и следуй за мною. Таким образом, Христос, смотрите, он как бы не спровергает наши человеческие гарантии. Ведь гарантии нам нужны для чего? Для того, чтобы вот в этом поиске вечного, да, мы могли на что-то опереться. Хорошо, когда у тебя есть такой безграничный бюджет, и ты занимаешься вот этим процессом. Да? Доктора ищут какое-нибудь лекарство, а ученые ищут какие-нибудь там, я не знаю, химические соединения или, может быть, возможности как-то продлить жизнь человеческого тела, например, заморозив его или отправив его в глубокий космос, или отделив сознание от тела. Ну, в общем, что-то такое сделать. Но все занимаются согласно, что называется, своим возможностям, поиском священного Грааля. Кто-то в мистику ударяется, некоторые в религию. Но что любопытно, наверное, практически любая религия в основном, она не требует денег. Да? В принципе, человеческое религиозное сознание, здесь в принципе мы говорим в общем, оно понимает и осознает, что мирское к вечности не приблизит, скорее наоборот, отдалит. И вот то, что юноша так сильно опирался на свое богатство, а между тем, ведь был благочестивым человеком, да, не давало ему вечности, к вечности приблизиться, вечность почувствовать. Это давало ему ощущение длительности, достаточно большой длительности. Помните, когда, опять же, речь о другом богаче, который внезапно собрал большой урожай, ну, привалило, сделка прошла хорошая, все, и он говорит, построю новые житницы. Вот интересно, что у людей состоятельных, да и вообще, наверное, мне кажется, у людей есть такое свойство с увеличением количества состояния, ну, или количественного увеличения своего состояния, увеличивать свои житницы. Для того, чтобы там можно было больше поместить чего-то, там купить каких-нибудь произведений искусств, чего-то дорогого, там, да и в принципе, наверное, недвижимость – это неплохое вложение само по себе, особенно если это элитная недвижимость. Да и вообще вот ощущение большого как будто тебе дает вот это самое приближение к вечности. На долгие годы есть у тебя, говорит богач. То есть, вот, я сейчас житницы новые построю, у меня уже план есть. Житницы, это ж главное зерно в этих житницах. Я там буду жить, я там буду растить, а все остальное, урожай мой будет там храниться, там в сейфах каких-то и так далее, в банках, закрученных очень плотно. И вдруг голос к нему говорит, безумец. Безумец. Ты не в том полагал себя. Вот мы-то хотим как раз, мы-то думаем, да, что если у нас будет столько, что хватит нашим внукам, то мы как будто вот где-то в вечности бросили вызов. Но я скажу так, что нет. Мы не то, что вызов не бросили, мы даже не пикнули, если так сказать, перед вечностью. И возьми самого богатого в мире человека, у которого там финансовое состояние уже нам даже вообразить нельзя, да, а в целом и в общем, не буду здесь никого рекламировать, но и даже со своим благосостоянием, а что он может? Ну, что он может? Он может ли продлить свою жизнь еще на 50 лет, скажем, хотя бы? И даже если сможет каким-то чудом, да? Что от этого? Ну, оставит он кому-то. Ну, кому? Вот своим детям? А они кому? Еще кому-то? Но ведь это не продлится вечно, и в этом нет смысла абсолютно никакого. Твое имя забудется очень скоро. Как кто-то сказал, посмотрите на сегодняшние фотографии, и посмотрите на фотографии тех людей, которые жили, ну, тогда, когда началась делаться фотография. Это не так далеко. Это, ну, лет сколько, наверное, 200 назад, да, когда фотография начала входить в жизнь, да, только-только, а может даже меньше, 150, скорее, да, лет 150, когда фотография начала входить в жизнь. Посмотрите на этих людей. Кого-нибудь из них вы узнаете? А еще скажите, о ком-нибудь из них вы думаете? Вы смотрите на них и думаете, вот люди жили, их нет уже никого, вот они лица. Мы помним еще своих близких и родных, с которыми соприкасались, вот достаточно тесно соприкасались. А мы можем что-то знать о людях, достаточно известных, оставивших о себе след в истории. Но даже оставившие о себе след в истории, даже очень, можно сказать, такой глубокий след, не могут продлить существование своего имени бесконечно, если только имена их не записаны в книге жизни, да, у Бога. То есть вот все стирается.
3: Да и какой человеку смысл в том, что его имя помнят, когда ему самому это уже
2: это только лишь
3: не нужно.
2: Временное утешение сегодняшнего дня. Это я забросил удочку с надеждой вытащить рыбу, которая будет не моя. Я вот туда закинул, там оно далеко-далеко, я помечтал. Но я скажу, помечтать мы можем все, да, каким-то образом. Другое дело, что я помечтал, возложив на других ответственность за свои мечты. И таким образом, как будто я надеюсь, что мое существование продлится не во мне, но в других. В других у них на устах, скажем так, не в их жизни, просто у них на устах. Нет, ну, конечно, если они будут следовать моим заветам, ну, конечно. Да. Ну, таким образом, конечно, Моисей, он вот живет, да, в религии, в иудаизме, но о Христе мы говорим, Христос тоже жив. Вообще-то у Бога все живы, да, все, что связано с Богом, а с Ним, то оно все живо, и оказывает влияние на нас и сегодня. Но мы приходим к одному очень такому серьезному и фатальному выходу. Конечное не может постичь бесконечное. Но вот как ни крути.
3: Я недавно прочитала историю про одного человека, не помню, как его зовут, но какой-то достаточно известный человек, вот ныне живущий, который поставил себе цель прожить до 200 лет и тратит бешеные деньги постоянно на свое здоровье, у него много денег, и каждый день там медики берут анализы, он старается, там спортом занимается, все самое-самое лучшее, даже вплоть до того, что переливает себе кровь своих детей. Такой немножко жутковатый момент, но вот так человек хочет прожить. И, казалось бы, до 200 лет, но никто ж не живет. Это вроде бы так много, но в свете вечности это вообще ничто. И они тоже когда-то закончатся, даже эти 200 лет, хотя и до них он вряд ли доживет. Но вот такое стремление, даже где-то паническое, вот так страшно вообще думать о том, что вот моя жизнь здесь закончится, и все, а что дальше? Тяжело, мне кажется, жить вот с таким настроением, когда человек не в вечность вкладывается, когда вкладывается только в земное, потому что земное закончится обязательно, никто этого не избежит. А вот когда ты их держишься за вечность, может, потому и этот юноша и спросил, что мне делать, чтобы жизнь вечную иметь, потому что понимал, не удержать, всех денег не удержать, всего комфорта не удержать.
2: Ну, не знаю, видишь, человек этот, это некий современный аскетизм, да, только в, как бы, извращен в форму гедонизма. Вот я настолько буду ублажать свое тело, там, чтобы сделать его идеальным. Ну, я слышал про такого тоже человека, который как раз решил, как это называть, ну, по-моему, по-русски звучит, сломать. Это взлом своего здоровья. Недавно выяснилось, что у него, оказывается, куча хронических болезней. Врачи проверили поглубже чуть-чуть и поняли, что там... Мы не знаем. Мы не знаем, как это сделать. Вы понимаете, организм человеческий настолько индивидуален, настолько индивидуален у Бога подход к каждому из нас, что, ну что ты, как правильно говорить, да, что для одного смерть, то для другого, вот, что называется, радость. И от этого никуда не денешься. А почему бы не заняться тогда вообще прямым аскетизмом? Вот как в индуистских практиках существует, например, откажись от всего, засохни, превратись в мумию вот такую. Но не хочется же в мумию превращаться, понимаете? Хочется пользоваться благами жизненными, хочется наслаждаться своим вот этим состоянием совершенным. Но я вам скажу, что был один такой мудрец в Индии, который и то попробовал. И с одной стороны, у него было и богатство, и куча слуг, которые делали жизнь его идеальной. А с другой стороны, он понял, что в этом нет ничего идеального. Он пошел путем аскетизма и понял, что и там нет ничего. И, в общем-то, пришел к выводу, ну, если так в целом сказать, что вообще ничего нет в этом мире. Надо просто от него, от этого мира абстрагироваться.
3: Ну, вот совершенно справедливо нам замечает охотник в комментариях. В такой глубокой старости так сильно можно разочароваться в бессмысленности своего такого существования.
2: Да. То есть, смотрите, мы, оказывается, хотим не просто жить вечно, мы хотим зафиксировать,
3: молодо жить,
2: да,
3: вечно.
2: Зафиксировать свою молодость, зафиксировать свою юность и продолжать жить в ней. Я не думаю, действительно, человек, измученный болезнями, да, которому уже никак, да, хочется как-то существовать. Это просто существование и мучение. А зачем оно нужно? Кому от него радости? И самому человеку радости никакому. Для него тогда уже становится ожиданием радостным какое-то забытье. Видите, вот здесь, рассуждая вот в таком, ну, немножко фаталистическом настроении, может быть, кому-то покажется, мы должны прийти к одному очень важному выводу. В книге Екклесиаста написано: «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который даст его, который дал его». То есть возвратится прах. Человек есть прах, человек есть брение, человек есть нечто, имеющее начало и существующее на этой земле постольку, поскольку безначальный дал ему на это время. И это время продлевается для нас от Бога. Или указывается для нас от Бога. Вот Бог определяет, сколько жить человеку. Сколько нужно для жизни человеческого тела. Опять же, для чего? Для того, чтобы дух человеческий мог к Богу обратно возвратиться. То есть мы видим вот этот очень важный цикл, период человеческой жизни и человеческого бытия. Он от возникновения человека на земле до его ухода с земли и возвращения к Богу. Возвращение к Богу уже человека, не просто некого духа, да, некого начатка жизни, а уже сознания, определенного сознания, которое перед Богом будет нести ответственность за свою жизнь. Но что еще важно отметить? Мы все-таки для вечности созданы. Для нас вечность – это что-то утраченное. Это не что-то, чего мы не знали никогда. Потому что то, чего мы никогда не знали, нас не будет привлекать. Оно нам не открыто. Оно нам непонятно. И поэтому, если бы мы не знали, если бы внутри нас не было заложено это понятие вечности, то есть соприкосновение с нею в Эдемском саду, мы бы, наверное, о ней даже не говорили. Вообще не говорили бы и все. Мы бы жили, ну, вот как живут многие животные. Ну, страдает ли какой-нибудь из них о том, что, ну вот, я вечно жить не буду, как жалко, как грустно, как хочется мне вот зафиксировать свое состояние и вот так и пребывать всегда. Нет, оно живет и живет. Живет, просто проживая свое состояние, вот это, вот временное, от начала и до конца, сколько ему уделено. Никакими такими глубокими философскими вопросами не задается. Но возьмите вот любое существо, допустим, вашу замечательную там псинку, там котика там, или еще что-то. Накормите однажды его чем-то, особенно в детстве, в раннем, вкусным. Покормите его вот хорошо, да.
3: Какое-то время.
2: И оно запомнит. И оно будет хотеть всегда. У него останется память. И вот у нас эта память сохранена. У нас есть память о вечности. Мы помним время неявно. Вот где-то интуитивно, глубоко, на уровне подсознания. Эту вечную молодость, которая у нас была. Ну, согласитесь...
3: Подождите, когда она у нас была?
2: Она у нас была в Адаме. В Адаме и в Еве.
3: Вот это сейчас хочется чуть-чуть поподробнее.
2: Ну, подождите. Бог сотворил человека с претензией на вечность. И Бог предупредил человека, что если он вкусит от древа познания добра и зла, тогда познает смерть. То есть смертью умрете. А так ведь у человека есть... Обетование жизни вечной. Бог сотворил человека для жизни. И он живет.
3: Но теперь только во Христе. Вот после грехопадения.
2: После грехопадения, да, безусловно. Но вот первое состояние, о котором мы помним, о котором помнят все люди, это где-то глубоко-глубоко. Это состояние Эдемского сада. И возвращение в Эдем, в потерянный рай, это ведь не просто... к некоему богатству мифическому, да, это к состоянию, где вечность кажется естественной. Она вот она.
3: Вот это и удивительно. А смерть кажется противоестественной, хотя мы понимаем, этого никто из ныне живущих людей не избежит.
2: Да. И вот то, что человек в этом был, даже вот, пусть, может быть, не такое длительное время, в книге «Бытие» не указано это как что-то длительное, да, но, может быть, потому и не указано, что вечность одинаково можно описать и одним словом, и миллионом слов. Вот и все. Вот и человек был, человек жил в Эдемском саду. Там нет понятия конца. Там есть только понятие развития. А от того, что нет понятия конца, нет ожидания конца. Вот есть и ожидание вечности. Да, точнее, есть состояние вечности, в которой ожидания конца нет. И в детстве, когда мы живем, когда у нас все хорошо, мы счастливы по-детски, да, и здоровье наше, оно такое детское еще, мы в развитии. Мы ведь тоже конца не ожидаем. Мы просто живем, и нам кажется в отдельные моменты, что мы будем жить всегда. Я не знаю, как вам, мне казалось иногда.
3: Постоянно так кажется.
2: О, ну вы тогда юны совсем. Да. Вот в юности, в раннем детстве кажется, что жизнь – это естественно. А все страдания, все несчастья, да и вообще все вокруг кажется каким-то вот иллюзорным.
3: Ну да, и что и молоды мы будем всегда, что вот эти взрослые годы, они где-то очень-очень далеко.
2: Все очень далеко, все очень далеко, все где-то там. Мгновения могут застывать на, вот именно в детском возрасте, на очень долгий срок. И когда ты, я помню, просил у мамы выпустить меня погулять на 5 минут, она искренне удивлялась, что 5 минут – это ничто.
3: Что тебе дадут эти 5 минут?
2: А для меня это целая вечность. Это целое погулять.
3: Понимаете? Ну, а вспомните, как мы в детстве ждали Новый год или день рождения. Это казалось реально вечность.
2: Да.
3: Когда же оно придет, это время?
2: мы течение времени не замечали. И поэтому оно для нас было вот, ну, фактически вечным. Как бы состояние. Вот оно состояние, угу, которое мы утрачиваем. Почему? Потому что молодость начинает, юность начинает уходить. Она начинает сменяться зрелостью, а там приходят уже и более такие как бы грустные состояния. Ну, что ж поделаешь. Вот здесь-то как раз и парадокс человека, который толкает человека вот туда, к потерянному. Мы хотим вернуть. Мы хотим вернуть.
3: Ну, я помню, когда мне исполнилось 40 лет, и мой папа звонил мне поздравить с днем рождения. Я говорю: пап, правда, что после 40 лет жизнь только начинается? Ну, такая есть фраза, обычно так говорят. Он говорит: правда, только это совсем другая жизнь.
2: То есть это уже грустная правда.
3: Это грустная правда. Уже здоровье не то, и много всего меняется, чего ты не ожидал вообще. Но слава Богу, что во Христе-то как раз мы вот эту мечту о вот такой бесконечной счастливой молодости, вот мы, во Христе мы можем надеяться и верить, что вот вместе с ним. Вот интересно, что я не знаю, откуда это пошло, есть ли это в Писании, да, что вот на небесах в вечности все люди, неважно в каком возрасте они покинули эту землю, но на небесах они все будут молодыми.
2: Ну, это, видимо, да. Что такое?
3: С чего мы это берем?
2: Что вот такое мне вдруг старость? Стало интересно. Вы обратите внимание. И что такое молодость? В чем их отличие? В молодости есть всегда развитие, а в старости уже этого развития нет. Уже есть состояние, когда нужно что-то передавать, и когда мы заботимся о том, чтобы что-то сохранить. Вот мы начинаем судорожно за все хвататься. Вот это нельзя выбрасывать, это нельзя выбрасывать, вот это оставить. Мы обрастаем, мы уже, ну, так сказать, скорее храним, хранители, чем те, которые вкладывают в развитие. Это может быть неплохо в управлении там, большим государством, но небо, Царствие Небесное, это то, что предлагает нам развитие вечное. Вот вечность, она тем, наверное, и прекрасна, да, что в ней не просто что-то фиксируется, а в ней есть вечное движение, в которое мы вовлечены, и в котором есть все новое, которое нас будет восхищать и радовать. Вот именно о такой вечности говорит Священное Писание, о такой вечности говорит Бог. Не о вечности, где все замирает. А вот в некоторых религиях есть как раз такое представление, то есть полное умиротворение. Нет, а вечность, где нет уже никакого препятствия со стороны временного для вечного развития. Нет ничего, что было бы богопротивно и что лишало бы нас, вот, скажем так, этого вечного блаженного состояния. Оно потому и блаженно, что обновляется каждый день к радости того, кто в нем находится. Но давайте блок новостей сейчас запустим, а после него вернемся.
3: А вы пишите свои комментарии, что вы думаете о вечности?
0: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Кристианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенкова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, ну что ж. Поговорим о вечности, о вечном.
3: Да, продолжаем наш разговор в студии Юрий и Елена Кривонос. Приветствуем всех, кто присоединился к нам, кто слушает нас в приложении и кто слушает нас здесь в прямом эфире и пишет свои комментарии. Спасибо вам большое за поддержку, за участие. Вот так, даже судя по новостям, знаете, все мы хотим быть частью чего-то великого и оставить какой-то свой след. Надолго.
2: Интересно, но след оставить. След оставить для кого-то, да, для потомков. Нас уже не будет, но останется один только след. Mm-hmm, да. Но, опять же, мы приходим к чему? У Бога все живы. След можно оставить. Вот американские астронавты след оставили на Луне. Кто-то говорит, если посмотреть в какой-нибудь супер мегателескоп, то можно найти следы их посадки. Вот они оставили след на себе. Метеорит врезался в какой-нибудь там другой астероид и тоже оставил след на этом астероиде. И мы эти следы рассматриваем, разбросанные по всей Вселенной. Но это мало имеет отношение к жизни. Это говорит о том, что что-то было. Это говорит о некоторых событиях. Жизнь — это то, что поднимается над событиями, это то, что этими событиями руководит, это то, что создает их. Потому мы и хотим, чтобы видели не просто след, да, а помнили того, кто этот след оставил, что что-то происходило, когда-то что-то происходило. В принципе, вот археологи занимаются увлекательным делом, они копаются на древних кладбищах или мусорках древних, да, и находят вот много интересных следов человеческой цивилизации.
3: Но мне кажется, если и желать оставлять какой-то след в истории, то это такой, который будет влиять на тех, кто будет жить после нас.
2: Безусловно.
3: Вот, вот не просто память, вот был такой человек, да, а хороший или плохой, неважно, а то, что наша жизнь будет вдохновлять других на какие-то хорошие поступки и после нашей жизни.
2: Я бы так сказал, не след надо оставлять. Или если сказать, если и оставлять какие-то следы, то чтобы, следуя за нами, можно было прийти и нас найти там.
3: Вот
2: этот след. То есть я хочу быть там, где и ты. Вот понимаете, и Христос, ведь Он говорит, что хочу, чтобы вы были там, где я. Для чего Он это говорит? И почему Он это говорит? И как бы на что Он рассчитывает? Что апостолы пойдут за Ним. Что мы все будем следовать за Ним, чтобы встретиться с Ним. А иначе какой смысл следовать? Понимаете?
3: Ну вот следы Он нам оставляет, Христос.
2: Следы оставляет.
3: Но чтобы Христос, мы нашли Его.
2: Христос там, не просто следы нам оставляет. Христос оставляет нам гораздо больше. Христос оставляет нам заповедь. Песни прекрасные, мы следуем за тобой, след в след, как бы, это все прекрасно. И апостол Павел тоже говорит об нашем и о его постижении, уподоблении Христу. Но важнее следа заповедь, слово. Христос говорит, что Он не просто «я иду по стопам отца моего», да? Я исполняю слово отца моего. Вот что говорит мой отец, то я и делаю. Как говорит, так я и делаю. А вот это гораздо важнее. Почему Христос и отвечает юноше на вопрос, что иметь жизнь вечную? Исполняй слово. Поступай по слову, по священному писанию. И следующее священное писание, говорит он иудеям, жить будет им. Это все верно, это все правильно.
3: Ну вот юноша говорит, так я это все сохранил от юности, я вот этому писанию, я следую. Но судя по тому, что он не захотел по предложению Христа раздать все свое имение, следовать за Христом, говорит как раз о том, что писание он не знал и не исполнял. Все-таки Христос говорит, исследуйте писание, они свидетельствуют обо мне. То есть они должны вас в итоге так как раз ко мне привести.
2: Но вот смотрите, есть три пути следования. Угу.
3: Вот фарисеи или,
2: может быть, даже, или может быть даже, но в некотором смысле четыре пути следования. А, путь первый — это направление. Вот иди туда. Путь второй. Ты, идя туда, куда-то туда, вдруг видишь следы. И ты начинаешь уже, ну, обращать внимание на эти следы. А этап третий, если так можно выразиться. Ты уже издали видишь того, кто эти следы оставляет. И четвертый, ты идешь рядом с ним. Какой надежнее всего, скажите, вот какой надежнее всего? Христос предлагает четвертый. Переходи на четвертый уровень, ты на каком там? На первом? Давай сразу на четвертый. Иди ко мне, и будем идти с тобой рука об руку в вечность. И вот там со Христом мы и обретаем вечность, мы обретаем вечное со Христом.
3: А каким образом мы сейчас можем идти вот так рука об руку со Христом?
2: Каким? Родиться свыше. Верою. Вот смотрите, вечная жизнь, она для веры, для верующих. Иисус сказал Марфе или Марии, да, кому-то, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Вот обратите внимание, вечная жизнь, она обретается верою. И она обретается не нашим естеством. Наше естество конечное, да? Оно не способно веру постичь. Нам нужно, ну, в смысле, вечную жизнь постичь. Нам нужна вера. Вот верою соприкоснуться со Христом, верою обрести, вот мы ведь верою и обретаем. Это и есть для нас важная задача. Но что еще очень важно, когда речь идет о жизни, вера должна быть в живущего. Ибо жизнь исходит от живущего. Жизнь не исходит от неживого. Как иногда люди, ну, как бы современные философы говорят, что жизнь — это некая ошибка Вселенной. Она возникает случайно. Из неживого вдруг произошло живое, непонятно для чего. Само вот это ожившее из неживого должно себе цель и путь найти, обрести, потому что, ну, как бы, никто ей его не даст. Нет. Живое происходит из живого, из неживого не происходит.
3: Ну вот, хорошо, вот если мы говорим о вот этом пути, да, когда мы идем вместе со Христом, Христос вознесся на небо, да, но Он говорит: «Я умолю Отца, и Он пошлет вам Утешителя, Дух Святой, вот, который придет и научит». Как здесь сочетается вот это слово, на котором мы должны стоять и которое должно нас направлять и учить, и вот присутствие Духа Святого.
2: Да, все естественно. Дух Святой делает для нас любое Слово Божие осязаемым, живым, наполненным, созидательным для нас. Вы обратите внимание, что не какая-то инструкция. Вот даже самое хорошее, даже закон Божий как инструкция становится для исполняющего его, ну, так, достаточно серьезной проблемой, потому что исполнить невозможно. А вот рядом с тем, кто дает нам жизнь и кто наполняет нас жизнью Христовой, это все обретает совершенно иные рамки, иные свойства, иное качество, потому что с нами рядом сама жизнь. Не просто инструкция к жизни, да, а сама жизнь рядом, насыщение ею, обновление ею, исцеление в ней. Вот это и дает, собственно, нам то, чего мы ожидаем. И во всем этом заповедь божественная — это как исследование этой вечной жизни, которую мы уже имеем во Христе, которую имеем с Духом Святым. А Дух Божий, Он дает это присутствие Христово реальным в нашей жизни. И вот если переживаем Христа в нашей жизни верою, то и живем вечно. Веру, опять же, обретаем веру, эту вечную жизнь. А уже когда, как написано, «водворимся», вот здесь есть такое слово, такая форма выражения, вот тогда окончательно, тогда не просто верою, тогда окончательно уже мы будем там, куда стремимся. Ну, обратите внимание, что самые важные обетования Священного Писания, они связаны всегда с вечной жизнью. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, но не просто. Имел богатство, имел радость, имел счастье, большую семью, там, допустим, много земли, или большой-большой дом, там, или личный самолет, да, или золотую посуду, на которой он будет есть какие-нибудь там волшебные фрикадельки. Да, вот абсолютно нет. Будет иметь жизнь вечную. Для нас почему-то этого достаточно. Мы, в принципе, понимаем, что этого достаточно, потому что все остальное... А все, что в этой жизни приносит, ну, определенное наслаждение, мы внутренне, интуитивно понимаем, это есть некая сублимация вот вечности, наслаждения того, которое дает вечность. Ее ощущение, ее состояние, ее присутствие для нас. Вот это пережили апостолы. Когда они поднялись со Христом на гору Преображения в Фавор. И вот там Христос преобразился перед ними, появились Моисей и Илья. Они ведь шли долго. Они, наверное, встали с раннего утра, они, наверное, не позавтракали. Хотелось кушать. И логичен был бы вопрос: «Иисус, давай что-нибудь съедим. Иисус, а можно ли здесь что-нибудь попить такого? О, Господи, а можно ли здесь на чем-то мягком таком полежать, да? Или какое-нибудь фантастическое посмотреть? Да ничего уже, ничего. Нам хорошо. Нам здесь хорошо». Вот, вот в этой фразе апостолов, в такой согласованной общей фразе, не просто она выразилась, она выскользнула из них, она выскочила, все. Нам просто тут хорошо. Мы с вечностью соприкоснулись, с преображением. Вот они, живые. Моисей, вот он, живой Илья. Здесь вечность присутствует. Здесь забываются все земные явства, все земные богатства, все земные возможности, потому что они все ничто, они все становятся плохо по сравнению с тем, как здесь хорошо. И если вы помните повествование, то когда они спускаются с горы Преображения, они сразу спускаются в нехорошо. Они спускаются, а там остальные ученики не могут изгнать беса, который истязает какого-то юношу, и вокруг у всех находящихся страх, ужас, истерика, и они сами не знают, что им делать. И вот они смотрят: «Апостолы, как же нам было хорошо, блин. Как тут, на земле». Ну да, Христос изгоняет этого беса и становится немножко лучше. Ну, а было-то хорошо.
3: Вот у меня вопрос. Вот так мы, да, мы стремимся к этой вечности. Мы хотим, у нас это где-то заложено на каком-то даже подсознании, что мы вечны, мы сотворены вечными. Да, и вот мы стремимся и хотим, и все, мы понимаем, что болезни не будет, слез не будет. Но при этом, думая дальше о вечности, мы понимаем, что любое занятие, даже самое прекрасное, когда его умножаешь на вечность, оно уже вроде как бы начинает надоедать и утомлять. И что вот это такое? Как вот с этим быть? Мне одна девочка говорит: «Я первые 5 лет, когда на небо приду, первые 5 лет я буду спать, лежать на траве небесной и спать». Настолько вот она устала здесь. Но мы понимаем, что ты не можешь там спать вечно, ты не можешь там прыгать по облакам вечно, или как мы себе представляем небо, да? Вот это наш как раз ограниченность нашим земным разумом, когда мы не можем представить.
2: Абсолютно.
3: Вот некоторые боятся этого, что в вечности мне станет скучно.
2: несчастные. Задать вопрос нам надо Петру, Иоанну и Иакову. Было ли им скучно на горе Преображения? Вот им было хорошо быть. Понимаете? Вот эти два слова, они характеризуют вечность. Это невозможно объяснить. Потому Христос и говорит им: никому не сказывайте. Вы не объясните, все равно не объясните. Это нужно пережить. Давайте мы сейчас хорошую песню послушаем, а потом продолжим нашу замечательную тему. Давайте.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Да, нам бы, конечно, помоги, Господи, наши трудности преодолеть. Мы порой о вечности даже не задумываемся. А между тем, Священное Писание подталкивает нас именно к вечности.
2: Ну вот этот стих, он ведь в Священном Писании есть. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков». Каждый раз меня поражает вот глубина и красота этого стиха. Когда мы надеемся на Христа, мы можем называть себя верующими христианами, но мы думаем только вот здесь и сейчас, только о земном, не глядя в вечность, мы можем оказаться самыми несчастными людьми на земле.
1: Да.
2: И вот о чем этот стих о вечности, о том, что все равно прежде всего смотри туда. Смотри в небо, смотри, все сокровище наше там, все богатство мы собираем, которое ценится там.
1: Да. Но я вот думаю, что как раз Петр, Иоанн и Иаков, а до них, наверное, Илья, который возносился на небо в колеснице, и Моисей, который обрел у Бога покой свой, и многие другие, которые у Бога, да, начиная, не знаю, может быть, с праведного Авеля. Это люди, которые смотрят на этот мир и говорят, несчастные люди. Несчастные те, которые еще не знают. Не знают Бога, потеряли Бога, бегут от Него. Бегут к чему? К какому-то богатству. Вкладывают себя во что-то вот это несущественное, временное. Да, хвалясь друг перед другом чем-то. И они несчастны. Богатые тоже плачут. Это ведь ирония. Эта ирония, знаете чего? Это ирония вечности. Когда мы соприкасаемся с вечностью, мы, как бы это сказать, да, понимаем свою ничтожность. Одного очень богатого человека спросили, ну, у вас столько денег, сколько вам еще надо? Он говорит, еще чуть-чуть. Mm-hmm. А потом у другого такого же богатого, когда стояли у одра его болезни, умирающего, он кричал, что отдам все, что имею, еще за 10 минут жизни, доктор, продлите мне жизнь, да. И вот человек осознает и понимает, что если брать то, что он имеет, и как-то на это полагаться, единственное, что может нас привести в вечность и к вечному дать соприкосновение с вечностью, это сама жизнь. Потому что вечное имеет смысл только в понятии жизни. В понятии смерти вечное не имеет никакого смысла. А вот человеческое, это как раз вечное, почему-то связанное со смертью. Вот умерли, высекли памятник стоит. Он мертвый, никому ни о чем не говорит. Нет, говорит, конечно, он что-то напоминает, но он не живой. Настоящее вечное – это с жизнью связанное. Вот это действительно ценно, это действительно важно. И жизнь – это разум, жизнь – это сознание. И потому сознание вечно. Сознание вечно по сути своей. То, что осознает себя в возможности вечного существования, и есть вечное. Другое дело, что для каждой души перспектива вечного бытия разная. Для одной это перспектива вечного блаженства с Богом, для другой вечного страдания, потому что без Бога.

0: И потому вечность, она уже дарована человеку. Человек, ты можешь расслабиться. В поиске вечного Грааля расслабься. Нет. Ведь люди ищут часто Грааль не для того, чтобы обрести вечность. Вечность уже обретена самим фактом нашего существования. А вот избежать участи, да, там, старости или смерти, или вечного огня, вот это да, для этого нам и хочется иметь некий Грааль. Мы хотим вечного счастья, мы хотим вечного здоровья, мы хотим вечного блаженства, мы хотим вечного обитания, вот такого приятного, красивого, неспешного, счастливого, доброго. Ну, вот, вот так. И это тоже есть, но это обретается со Христом. И вот здесь нам нужно, друзья, наверное, с вами прийти к выводу, к выбору. Есть вечное блаженство, вечная награда, есть вечное наказание. Когда мы начинаем говорить в категориях вечности, тогда все становится, ну, однократным каким-то, да? Вот одна жизнь у тебя дана, один выбор у тебя, один Бог, одна вера, одно крещение, одно спасение и одна вечность. Вопрос, в каком качестве? Ну, вот здесь уже другой вопрос.
1: Ну, судя по книге Екклесиаста, даже от большого богатства и от большой мудрости здесь на земле человек устает, а вот вечность — это что-то другое. Как сказал сегодня Юрий Анатольевич, о вечности можно говорить вечно, но время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, что слушаете Радио Пилигрим. Скачивайте наше приложение, устанавливайте на свои телефоны, и пусть Бог благословит вас.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
0: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим.

Псалом 8. О Боже наш, хвале внемли, как велика Твоя держава в пространстве вечности, и слава превыше неба и земли. Из уст младенцев и детей устроил Ты себе хваленье, чтобы среди вселенной всей

чудеса твоей божественной десницы. О, что есть человек, что ты, его любя, не забываешь и ранним утром посещаешь, и под покров

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Армения. Армения – край гор и средневековых монастырей, земля, помнящая Великий потоп и закат древних цивилизаций, место, где ткутся сказочные ковры. Перечислять все клише, которыми награждают этот кусочек каменистого рая, можно бесконечно долго. Армянские кулинарные традиции такие же древние, как история армянского народа. В основе их – естественность и простота вкуса. Национальная кухня Армении без преувеличения известна во всем мире. Пусть не всем известны такие блюда, как долма или хаш, но шашлык и лаваш известны и любимы в каждом уголке нашей земли. Долма – вкуснейшие армянские голубцы из виноградных листьев, фаршированные рубленым мясом. Кроме того, используются любые овощи – перец, лук, баклажаны, кабачки, помидоры. Хаш – густой наваристый бульон из говяжьих ног и хвостов, по сути, бульон для холодца. Едят его горячим, с мелко нарезанным чесноком и подсушенным лавашом. Хариса является одним из самых любимых явств армянского народа, а также является национальным блюдом. Это каша из пшеницы и мяса куриного или баранины. Хачапури – пирог или пирожки из слоеного теста с начинкой из творога или брынзы. В Армении любят также пельмени, хинкали, манты. Из кондитерских изделий популярна пахлава – пирог из множества тончайших пластов теста, пересыпанных начинкой из молотых орехов и меда. На протяжении многих веков армяне сумели сохранить свое истинное духовное богатство – религию, культуру и национальные многовековые традиции, которые соблюдаются ими вне зависимости от своего местонахождения. Армянские свадьбы являются тому ярким примером. Один из важнейших этапов армянской свадьбы – помолвка. Семья жениха собирается в доме невесты с ценными подарками и обручальным кольцом. Родители жениха ставят на стол коньяк. Если родители невесты его открывают, значит, они дают свое согласие и благословляют союз молодых. Традиционно армянские свадьбы предусматривают обряд венчания в церкви. Во время венчания невеста дает обещание быть покорной женой для своего мужа, а жених, в свою очередь, обещает быть опорой для своей будущей жены. По церковным обычаям, во время церемонии над головой молодоженов крестные держат короны. При выходе из церкви новобрачные отпускают в небо голубей как символ любви и мира. Свадебную делегацию встречает мать жениха. Она кладет на плечи молодых лаваш и кормит с ложечки медом, чтобы жизнь их была сладкой и благополучной. Затем молодоженов осыпают конфетами и изюмом для достатка. На армянской свадьбе невеста танцует одна дважды. Сначала с деньгами, это называется шабаш, затем национальный танец. Во время шабаша гости стоят вокруг девушки и кладут ей в руки деньги, пока она танцует. Перед тем, как зайти домой, жених и невеста разбивают тарелки и переступают через ее осколки. Чем больше осколков, тем более счастливой и длинной будет их совместная жизнь. К концу торжества молодожены передают неженатым и незамужним гостям таросики – маленькие декоративные сувениры, которые принесут им благополучие и скорую свадьбу. Они символизируют любовь. По преданию, незамужние девушки после этого должны увидеть своего суженого во сне. Подавляющее большинство населения Армении – христиане Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен статус Национальной церкви армянского народа, а за христианством – статус официальной религии Армении. Христианство впервые появилось в Армении в первом веке вместе с апостолами Фаддеем и Варфоломеем. А во втором и третьем веках учение Христа широко распространилось в стране. Чтобы понять значение христианства для Армении, важно вспомнить слова полководца Вартана Мамиконяна. «Враг думает, что христианство для нас – это только одежда, но он увидит, что нельзя изменить цвет своей кожи».
В Армении есть предание о зарождении христианства в стране. Святой Григорий Просветитель был заточен царем Тагдатом III в темницу у подножия горы Арарат и по преданию провел там 13 лет. Он выжил благодаря женщине, которая приносила ему еду и питье. Все эти годы святой Григорий усердно молился, и его молитвы были услышаны Господом. Когда царь Тардат сошел с ума, святой Григорий сумел излечить его, и царь объявил о принятии страной христианства. Так в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство как государственную религию. У каждого русского человека есть друг или знакомый, корни которого уходят именно в этот народ. Армяне уже давно живут рядом с русскими. Согласно древнеармянской мифологии, Хайк основал армянское государство и начертил его границы вокруг трех озер – Ван, Урмия и Севан, а все вместе – вокруг горы Арарат. Так появилась Армения, так появились удивительные и гостеприимные

0: от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
1: Твой голос как мой, мой голос как твой, твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным Управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенкова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. Samaritan Pures отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, может ли Бог поступиться истиной, скажем так, уступить немощному человеку в его упорстве. Возможен ли компромисс со стороны Бога? Как видно из этой истории с золотым тельцом, диалога не будет. Будет братоубийственная война, передел власти. «Кто Господен ко мне?» – сказал Моисей. «Господи, останови это безумие! Не гневайся на нас! Мы люди слабые, лукавые, к тому же еще и упрямые, не собираемся уступать. Но ты-то хоть снизойди к нам, ты-то хоть уступи, поступись своими понятиями, то есть, получается, истиною, поступись». Бред, полный бред. Никогда не думал, что понятия так много значат, что без них никак. Я знаю, что Бог все может. Но есть одно, что написано в Писании, Бог себя отречься не может. Я знаю, что написано в Писании, не может нарушиться Писание. А если кто нарушит даже одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Евангелие Матфея, 5 глава, 19 стих. А если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе. Представляете? Господи, никогда не думал, что это такой великий грех, за который ты лишаешь человека вечной жизни. Позвольте, еще одна, возможно, последняя попытка выйти из ситуации без поражения. Милосердие. Божье милосердие. Да, мы сделали чужого Бога, золотого тельца, привязались к Нему. Неужели Господь не снизойдет? Ведь всегда можно рассчитывать на Его милосердие. Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. Евреям 10:28. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена твоя на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем будем служить другим богам, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом рука всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Книга Второзакония, 13 глава, с 6 по 10 стихи. «У вас будут лжеучители, которые введут в пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа», писал Иуда в своей главе в 4 стихе. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро
2: по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
3: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 августа, и тема сегодня называется просто «Вспомни». Вы скажете, что нужно вспомнить? Послушайте. Книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Христос обращается к церкви в Ефесе. К той церкви, которая утратила первую любовь, Иисус говорит «Вспомни». Слово «вспомнить» — греческое слово «менея», которое использовали для описания гробницы, могилы. Когда человека хоронили, могила покрывалась грязью, покрывалась мусором. Это слово объясняет суть. Ефесяне стали настолько занятыми технической частью служения, что их прежние отношения с Иисусом, то ощущение чуда происходящего, когда они были столь радостными, свежими и юными в Господе, то вдохновение, которое они испытывали, все это погребено под обилием дел. Все, что они ранее переживали в жизни, было похоронено под кучей мусора. Когда Библия говорит «вспомнить», это означает вернуться к истокам, выкопать все, достать из-под земли, посмотреть на это и воскресить. И Бог желает, чтобы вы вспомнили и вернули к жизни свою первую любовь. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Ну все, все, пора заканчивать эту песню.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 августа. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. В этом слове нам становится понятным, что же из себя представляет пророчество. Некоторые думают, что пророчество – это когда на человека возлагают руки и особым тембром голоса провозглашают «Так говорит Господь». А другим кажется, что пророчество – это когда кто-то обличает другого. Однако в Библии написано не так. Апостол Павел говорит, что лучше, чтобы все пророчествовали. Сегодня многие люди избегают пророков и пророчеств, не желая, чтобы все пророчествовали. Причина в том, что люди не понимают, что же такое пророчество. Слово Божье говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть пророчество возвышает человека. Если твое пророчество действительно не созидает и утешает, и не увещевает, то это на самом деле не пророчество, а слово от дьявола. Помню одну из сестер, которой кто-то сказал, что она отойдет от Бога. В этих словах не было ни созидания, ни утешения, ни увещания, а наоборот – в них содержалось уничижение и унижение для человека. Возлюбленные, давайте на самом деле примем решение наполняться пророческим словом, чтобы говорить людям в назидание, утешение и увещевание. В этом вопросе я буду первым, кто вам скажет: верьте, в вашей жизни все будет хорошо. Вы достигнете того, о чем вы мечтали. Только для этого необходимо помочь другому человеку в достижении его мечты. И тогда кто-то поможет вам в осуществлении вашей мечты. Помните, наша жизнь очень коротка, но мы имеем вечную жизнь. Верьте, что вполне возможно жить полноценной жизнью и здесь, и в вечности, если имеете общение с Иисусом Христом. В нем вы можете иметь созидание, и увещание, и утешение. Да пребудет с вами сила Божья. Пророчествуйте и созидайте людей, а не унижайте их. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 августа. Находите радость и утешение в Божьей воле. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Псалом 39, 9 стих. Если вы хотите слышать Божий голос и исполнять Его волю, я думаю, каждое утро вам следует молиться примерно такой молитвой. Боже, я хочу исполнять Твою совершенную волю день за днем. Я не буду ничего делать без Твоего одобрения и благословения. Если я захочу сделать то, что не принесет мне пользы, пожалуйста, наполни мое сердце сомнением, чтобы удержать меня в Твоей воле. Помоги мне полностью подчиниться Тебе. Помоги мне не быть самоуверенным, но полагаться на Тебя. Помоги мне не быть упрямым. Помоги не быть жестокосердным. Боже, я хочу, чтобы Твоя воля беспрепятственно осуществлялась в моей жизни. Я уже имею некоторый опыт и знаю, если я буду поступать своевольно, делать то, что не угодно Тебе, это не принесет мне ничего хорошего. Поэтому я решаю сегодня. Я хочу слушаться Тебя. Помоги мне ясно слышать то, что Ты велишь мне делать. Аминь. Божье слово на сегодня. Говорите Богу несколько раз в день, да исполнится воля Твоя.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: песня, песня.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической украинской православной.

Православной Церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

твои слезы.

застрял.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломитцев. Алексей Алексеевич, вопрос весьма серьезный. Страсти в мире накаляются, очевиден нарастающий конфликт между ведущими державами, который потенциально может привести к ядерной войне. Люди переживают об этом. Стоит нам ожидать этого или что об этом говорит Библия?
1: Очень серьезный вопрос, и Библия в действительности имеет ответ и на него в том числе, как и на многие другие. Для того, чтобы увидеть его в перспективе библейских пророчеств или библейского слова, нужно отметить несколько ключевых точек, которые помогают нам сориентироваться в этом. Прежде всего, мы точно знаем, что человечество будет существовать на Земле до того момента, пока произойдет одно суперважное событие. О нем сказано в послании к евреям в 11 главе. Здесь сказано следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Земля существует для главной цели – для того, чтобы Бог сформировал церковь, спасенную Иисусом Христом. Именно по этой причине Божья всеобщая благодать продолжает изливаться на людей, продолжает солнышко всходить, дождь идет, на праведных и неправедных, Священное Писание говорит, то есть Бог изливает свою благодать, поддерживая жизнь людей и не допуская развития разных конфликтов, эпидемий или каких-то природных катаклизмов, которые бы привели к уничтожению человечества. Бог будет хранить человечество от таких катастрофических явлений до того момента, пока войдет полное число язычников, то есть завершится Божье создание Церкви Иисуса Христа. Это первая очень важная точка, которую нужно помнить. Вместе с этим мы видим в другом месте, в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, мы читаем о церкви. Здесь сказано, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Здесь речь идет о некоем дне Господнем, то есть дне суда, дне излияния Божьего гнева. Здесь сказано о том, что Церковь Иисуса Христа, то есть спасенные люди, они будут взяты от земли до момента, когда вот это большое событие произойдет. Вместе с тем, после того, когда Церковь будет взята, мы видим, что несколько важных событий еще должны произойти. Это особое время работы Бога с израильским народом, это великая скорбь, это тысячелетнее царство. Разные люди по-разному представляют, как же эти события будут практически реализованы здесь на земле. Тем не менее, независимо от разных точек зрения, мы знаем точно, что у Бога будет еще какой-то разговор, и поэтому земля еще будет существовать. Конечно, то, что мы читаем в книге Откровения, где речь идет о излиянии различных чаш Божьего гнева, трубы, печати, о которых говорится в книге Откровения, они все связаны с какими-то катаклизмами. Мы точно не знаем, в чем же они будут практически выражаться. Это будут природные явления или же, может быть, какие-то войны, которые действительно будут очень-очень разрушительными. Хотя во втором послании Петра, в 3 главе мы читаем одно предупреждение о суде, и кажется о том, что речь идет о самом последнем суде, о том, который подведет итог вообще всему тому, что происходит здесь на земле. Скорее всего, речь идет о том, что написано в 20 главе книги Откровения. Здесь сказано следующее. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот когда мы читаем об этом, это звучит как ядерная война. Это звучит как что-то больше даже, чем ядерная война, где сказано «стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мы не знаем точно, что это такое, но мы точно знаем, что запасы ядерного оружия, которые скопились на земле, они способны сделать что-то такое. То есть речь идет о следующем, что Бог будет хранить землю до того момента, пока войдет последний спасенный грешник в церковь Иисуса Христа. После этого, очевидно, будет еще один период Божьего действия с израильским народом. Но в конце концов произойдет то, о чем сказано здесь во втором послании Петра, когда земля и все, что здесь разложится на свои составляющие части, и сказано, что будет новое небо и новая земля. Иоанн в книге Откровения говорит: «И увидел я новую землю и новое небо». То есть речь идет о Божьем каком-то новом действии, действии, которое возродит творение. Но это, как уже сказано, это в конце времен. А до того с нами происходит то, о чем лучше всего сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 24 глава, говорит о развитии событий, которые будут происходить в непосредственной близости перед пришествием Иисуса Христа. И здесь сказано буквально следующее. 24 глава, 6 стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». И дальше он говорит о более серьезных проблемах. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод, и мор, землетрясение по местам. Все это начало болезни. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это Евангелие царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот это то, что верующие люди знают точно. Это надежда, которую каждый христианин может иметь. Это надежда для каждого человека, живущего на земле. Когда человек примиряется с Иисусом Христом, он приобретает эту надежду. И он точно уверен, что несмотря на все, что происходит на земле, он имеет безопасность в Иисусе Христе. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил тебе.

как бы быть.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Когда я однажды лежал тяжело больным в городе Ментоне, меня посетил один брат во Христе и сказал: «Мой дорогой друг, вы теперь попали в меру». «Да», — ответил я, — «и вода горька». «Но мера лучше Елима», — возразил он, — «ибо в Елиме Израиль пил только воду и ел фрукты с пальмовых деревьев, и все это прошло очень скоро. О мере же мы читаем, что там Бог дал народу своему законы и уставы. Закон и право хранимые будут сохранены, доколе Израиль является народом». Таким образом, мера имеет большее преимущество, чем Елим. Я поблагодарил моего друга за это хорошее поучение. Если мы воистину являемся народом Божьим, то будем до конца испытывать правдивость этих слов о том, что мера, хотя и с горькой водой, все же несравненно лучше Елима. И если ее горечь теперь для нас непонятна, то впоследствии мы обнаружим, что в ней ничего нет горького, а напротив, несказанная сладость, неотъемлемая от нас во веки веков. Путь верен до смерти, ибо Бог верен. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 130. Во мне, Господь, не надмевалось ни сердце, ни душа, ни очи. Твое величие мне казалось непостижимей звездной ночи. Смирял я душу на пути, идя в лазоревые дали. Я, как ребенок от груди, был отнят в горестной печали. Да уповает человек на Бога ныне и вовек.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
2: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю «Радио Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и вся Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения

Нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. Samaritan Pures отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

только с тобой я буду счастлив, я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно, сгорит. Я буду там,

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
1: Доброе утро, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
2: Доброе утро, дорогие. Сегодня в студии Юрий, Елена Кривонос. О чем же поговорим, Юрий Анатольевич, в это прекрасное пятничное утро?
1: Поговорим, друзья, мы о вечном. Лето временно. Заканчивается уже и осталось совсем немного дней. Все родители вместе со школьниками готовятся к новому учебному году. Ну, а мы, наверное, в мечтах своих хотели бы, чтобы хорошие дни продлились еще. Продлились, продлились и продлились. А вообще тема вечности нас всегда завораживает. Она нас увлекает. Согласитесь, когда в жизни нашей наступает какой-нибудь очень счастливый момент или очень блаженный по нашему состоянию, мы хотим, чтобы он не прекращался.
2: Остановись мгновение.
1: Остановись мгновение. Замри, сделайся вечным. Как бы нам хотелось, вот что называется, замедлить ход времени. Настолько, чтобы зафиксировать что-то внутри себя и держаться его, и не отпускать. Мы таким образом ищем соприкосновение с вечностью. Но на самом деле вечность для нас настолько масштабная, с одной стороны, а с другой стороны, настолько иллюзорное понятие, что мы не можем за него ухватиться. Если бы мы могли ухватиться, мы бы держались. Всеми силами держались. Ну, наверное, не знаю, каждый по-своему, ведь мне кажется, что каждый человек с вечностью связывает что-то свое.

0: Помните тот юноша, который подошел ко Христу? Такой пример очень частый, и он ведь заговорил о вечности. Почему он нам интересен, этот юноша? Он заговорил о вечности. Он сам задал вопрос Иисусу: что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И Христос ему отвечает, ну, уточнив его: да, никто не благ, как только один Бог, но ты вообще, в принципе, понимаешь, к кому подходишь с вопросом. Ну, и говорит ему, что, ну, вот, выполняй заповеди. Он говорит: я все это выполняю, но ощущения вечности нет внутри меня. Я не могу сказать, буду ли я жить вечно или не буду я жить вечно. Да, я выполняю, да, я делаю, но мне бы хотелось вот что-то такое сделать, да, чтобы эта вечность, она пришла ко мне уже сейчас, чтобы я ее уже имел. И Христос ему говорит: ну вот, в принципе, что тебе нужно? Оставь земное.
1: Мне казалось, он просто каких-то гарантий хочет, что вот придет момент.
0: Гарантии, может быть, но представьте себе, зачем нам нужны гарантии? Ведь если мы не удостоверены в гарантиях, да, то есть не можем на них положиться, они чисто такие иллюзорные, то мы будем искать других. Ну, нам, да, нужно что-то, на что мы можем опереться. И вот этот юноша, на что по жизни он опирался? Давайте посмотрим. Ведь он пришел к вопросу о жизни.
1: Добрые дела.
0: Может быть, а может быть, опирался на свое финансовое благосостояние.
1: Ну,
0: и вот, в числе. Да, и человек, ну, на что-то ищет где-то в чем-то у себя в жизни точку опоры. Христос говорит ему: ты, ну, как бы говорит-то, возможно, ты не можешь пережить состояние вечности или соприкоснуться с ней, потому что у тебя в другом точка опоры. У тебя точка опоры в деньгах, в финансах, в твоем благополучии, в твоем родстве. Да, ты, наверное, получил хорошее благосостояние. Это же, скорее всего, его финансы, его богатство, это было что-то накопленное, переданное им ранее. Вот ты на это опираешься, а это никогда не будет вечным. Это всегда будет иметь временное состояние. Если речь идет о вечной жизни, то тебе надо другое. Другую точку опоры. И Христос ему предлагает себя. То есть вот то, на что ты опираешься, это продай, раздай бедным.
1: Угу.
0: Вот. А ты приходи и следуй за мной. Таким образом, Христос, смотрите, он как бы не спровергает наши человеческие гарантии. Ведь гарантии нам нужны для чего? Для того, чтобы вот в этом поиске вечного, да, мы могли на что-то опереться. Хорошо, когда у тебя есть такой безграничный бюджет, и ты занимаешься вот этим процессом. Да? Доктора ищут какое-нибудь лекарство, а ученые ищут какие-нибудь там, я не знаю, химические соединения или, может быть, возможности как-то продлить жизнь человеческого тела, например, заморозив его или отправив его в глубокий космос, или отделив сознание от тела. Ну, в общем, что-то такое сделать. Но все занимаются согласно, что называется, своим возможностям, поиском священного Грааля. Кто-то в мистику ударяется, некоторые в религию. Но что любопытно, наверное, практически любая религия в основном, она не требует денег. Да? В принципе, человеческое религиозное сознание, здесь в принципе мы говорим в общем, оно понимает и осознает, что мирское к вечности не приблизит, скорее наоборот, отдалит. И вот то, что юноша так сильно опирался на свое богатство, а между тем, ведь был благочестивым человеком, да, не давало ему вечности, к вечности приблизиться, вечность почувствовать. Это давало ему ощущение длительности, достаточно большой длительности. Помните, когда, опять же, речь о другом богаче, который внезапно собрал большой урожай, ну, привалилась сделка, прошла хорошая. Все, и он говорит, построю новые житницы. Вот интересно, что у людей состоятельных, да и вообще, наверное, мне кажется, у людей есть такое свойство с увеличением количества состояния, ну, или количественного увеличения своего состояния, увеличивать свои житницы. Для того, чтобы там можно было больше поместить чего-то, там, купить каких-нибудь произведений искусств, чего-то дорогого, там, да и в принципе, наверное, недвижимость — это неплохое вложение само по себе, особенно если это элитная недвижимость. Да и вообще вот ощущение большого как будто тебе дает вот это самое приближение к вечности. На долгие годы есть у тебя, говорит богач. То есть вот я сейчас житницы новые построю, у меня уже план есть. Житница — это ж главное зерно в этих житницах. Я там буду жить, я там буду растить, а все остальное урожай мой будет там храниться, там в сейфах каких-то и так далее, в банках, закрученных очень плотно. И вдруг голос к нему говорит: безумец. Безумец. Ты не в том полагал себя. Вот мы-то хотим как раз, мы-то думаем, да, что если у нас будет столько, что хватит нашим внукам, то мы как будто вот где-то в вечности бросили вызов. Но я скажу так, что нет. Мы не то, что вызов не бросили, мы даже не пикнули, если так сказать, перед вечностью. И возьми самого богатого в мире человека, у которого там финансовое состояние уже нам даже вообразить нельзя, да, а в целом и в общем, не буду здесь никого рекламировать, но и даже со своим благосостоянием, а что он может? Ну, что он может? Он может ли продлить свою жизнь еще на 50 лет, скажем, хотя бы? И даже если сможет каким-то чудом, да? Что от этого? Ну, оставит он кому-то. Ну, кому? Вот своим детям? А они кому? Еще кому-то? Но ведь это не продлится вечно, и в этом нет смысла абсолютно никакого. Твое имя забудется очень скоро. Как кто-то сказал, посмотрите на сегодняшние фотографии, и посмотрите на фотографии тех людей, которые жили, ну, тогда, когда началась делаться фотография. Это не так далеко. Это, ну, лет сколько, наверное, 200 назад, да, когда фотография начала входить в жизнь, да, только-только. А может, даже меньше, 150. Скорее, да, лет 150. Когда фотография начала входить в жизнь. Посмотрите на этих людей. Кого-нибудь из них вы узнаете? А еще скажите, о ком-нибудь из них вы думаете? Вы смотрите на них и думаете, вот люди жили, их нет уже никого, вот они лица. Мы помним еще своих близких и родных, с которыми соприкасались, достаточно тесно соприкасались. А мы можем что-то знать о людях, достаточно известных, оставивших о себе след в истории. Но даже оставившие о себе след в истории, даже очень, можно сказать, такой глубокий след, не могут продлить существование своего имени бесконечно, если только имена их не записаны в книге жизни, да, у Бога. То есть вот все стирается.
1: Да и какой человеку смысл в том, что его имя помнят, когда ему самому это уже...
0: Это только лишь
1: не нужно.
0: Временное утешение сегодняшнего дня. Это я забросил удочку с надеждой вытащить рыбу, которая будет не моя. Я вот туда закинул, вот там оно далеко-далеко. Я помечтал. Но я скажу, помечтать мы можем все, да, каким-то образом. Другое дело, что я помечтал, возложив на других ответственность за свои мечты. И таким образом, как будто я надеюсь, что мое существование продлится не во мне, но в других. В других у них на устах, скажем так. Не в их жизни, просто у них на устах. Нет, ну, конечно, если они будут следовать моим заветам, ну, конечно. Да. Ну, таким образом, конечно, Моисей, он вот живет, да, в религии, в иудаизме, но о Христе мы говорим, Христос тоже жив. Вообще-то у Бога все живы, да, все, что связано с Богом, с Ним, то оно все живо, живо и оказывает влияние на нас и сегодня. Но мы приходим к одному очень такому серьезному и фатальному выходу. Конечное не может постичь бесконечное. Но вот как ни крути.
1: Я недавно прочитала историю про одного человека, не помню, как его зовут, но какой-то достаточно известный человек, вот ныне живущий, который поставил себе цель прожить до 200 лет. И тратит бешеные деньги постоянно на свое здоровье, у него много денег, и каждый день там медики берут анализы, и он старается, там спортом занимается, все самое-самое лучшее, даже вплоть до того, что переливает себе кровь своих детей. И такой немножко жутковатый момент, но вот так человек хочет прожить. И, казалось бы, до 200 лет, но никто ж не живет. Это вроде бы так много, но в свете вечности это вообще ничто. И они тоже когда-то закончатся, даже эти 200 лет, хотя и до них он вряд ли доживет. Но вот такое стремление, даже где-то паническое, вот так страшно вообще думать о том, что вот моя жизнь здесь закончится, и все, а что дальше? Тяжело, мне кажется, жить вот с таким настроением, когда человек не в вечность вкладывается, когда вкладывается только в земное, потому что земное закончится обязательно, никто этого не избежит. А вот когда ты их держишься за вечность, может, потому и этот юноша и спросил, что мне делать, чтобы жизнь вечную иметь, потому что понимал, не удержать всех денег, не удержать всего комфорта, не удержать.
0: Ну, не знаю, видишь, человек этот, это некий современный аскетизм, да, только в как бы извращен в форму гедонизма. Вот я настолько буду ублажать свое тело, там, чтобы сделать его идеальным. Но я слышал про такого тоже человека, который как раз решил, как это называть, ну, по-моему, по-русски звучит, сломать. Это взлом своего здоровья. Недавно выяснилось, что у него, оказывается, куча хронических болезней. Врачи проверили поглубже чуть-чуть и поняли, что там... Мы не знаем, как это сделать. Вы понимаете, организм человеческий настолько индивидуален, у Бога подход к каждому из нас, что, ну что ты, как правильно говорить, да, что для одного смерть, то для другого, вот, что называется, радость. И от этого никуда не денешься. А почему бы не заняться тогда вообще прямым аскетизмом? Вот как в индуистских практиках существует, например, откажись от всего, засохни, превратись в мумию вот такую. Но не хочется же в мумию превращаться, понимаете? Хочется пользоваться благами жизненными, хочется наслаждаться своим вот этим состоянием совершенным. Но я вам скажу, что был один такой мудрец в Индии, который и то попробовал. И с одной стороны, у него было и богатство, и куча слуг, которые делали жизнь его идеальной. Mm-hmm. А с другой стороны, он понял, что в этом нет ничего идеального. Он пошел путем аскетизма и понял, что и там нет ничего. И, в общем-то, пришел к выводу, ну, если так в целом сказать, что вообще ничего нет в этом мире. Надо просто от него, от этого мира абстрагироваться.
1: Ну, вот совершенно справедливо нам замечает охотник в комментариях. В такой глубокой старости так сильно можно разочароваться в бессмысленности своего такого существования.
0: Да. То есть, смотрите, мы, оказывается, хотим не просто жить вечно. Мы хотим зафиксировать...
1: Молодо жить,
0: да,
1: вечно.
0: Зафиксировать свою молодость, зафиксировать свою юность. и продолжать жить в ней. Я не думаю, действительно, человек, что человек, измученный болезнями, да, которому уже никак, да, хочется как-то существовать. Это просто существование и мучение. А зачем оно нужно? Кому от него радости? И самому человеку радости никакому. Для него тогда уже становится ожиданием радостным какое-то забытье. Видите, вот здесь, рассуждая вот в таком, ну, немножко фаталистическом настроении, может быть, кому-то покажется, мы должны прийти к одному очень важному выводу. В книге Екклесиаста написано: «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который даст его, который дал его». То есть возвратится прах. Человек есть прах, человек есть брение, человек есть нечто, имеющее начало и существующее на этой земле постольку, поскольку безначальный дал ему на это время. И это время продлевается для нас от Бога или указуется для нас от Бога. Вот Бог определяет, сколько жить человеку, сколько нужно для жизни человеческого тела. Опять же, для чего? Для того, чтобы дух человеческий мог к Богу обратно возвратиться. То есть мы видим вот этот очень важный цикл, период человеческой жизни и человеческого бытия. Он от возникновения человека на земле до его ухода с земли и возвращения к Богу. Возвращение к Богу уже человека, не просто некого духа, да, некого начатка жизни, а уже сознание, определенного сознания, которое перед Богом будет нести ответственность за свою жизнь. Но что еще важно отметить? Мы все-таки для вечности созданы. Для нас вечность — это что-то утраченное. Это не что-то, чего мы не знали никогда. Потому что то, чего мы никогда не знали, нас не будет привлекать. Оно нам не открыто. Оно нам непонятно. И поэтому, если бы мы не знали, если бы внутри нас не было заложено это понятие вечности, то есть соприкосновение с нею в Эдемском саду, мы бы, наверное, о ней даже не говорили. Вообще не говорили бы и все. Мы бы жили, ну, вот как живут многие животные. Но страдает ли какое-нибудь из них о том, что, ну вот, я вечно жить не буду, как жалко, как грустно, как хочется мне вот зафиксировать свое состояние и вот так и пребывать всегда. Нет, оно живет и живет. Живет, просто проживая свое состояние вот это, вот временное, от начала и до конца, сколько ему уделено. Никакими такими глубокими философскими вопросами не задается. Но возьмите вот любое существо, допустим, вашу замечательную там псинку, там котика там, или еще что-то. Накормите однажды его чем-то, особенно в детстве, в раннем, вкусным, покормите его вот хорошо, да.
1: Какое-то время.
0: И оно запомнит. И оно будет хотеть всегда. У него останется память. У нас эта память сохранена. У нас есть память о вечности. Мы помним время неявно. Вот где-то интуитивно, глубоко, на уровне подсознания. Эту вечную молодость, которая у нас была. Ну, согласитесь.
1: Подождите, когда она у нас была?
0: Она у нас была в Адаме. В Адаме и в Еве.
1: Вот это сейчас хочется чуть поподробнее.
0: Ну, подождите. Бог сотворил человека с претензией на вечность. И Бог предупредил человека, что если он вкусит от древа познания добра и зла, тогда познает смерть. То есть смертью умрете. А так ведь у человека есть обетование жизни вечной. Бог сотворил человека для жизни. И он живет.
1: Но теперь только во Христе. Вот после грехопадения.
0: После грехопадения, да, безусловно. Но вот первое состояние, о котором мы помним, о котором помнят все люди, это где-то глубоко-глубоко, это состояние Эдемского сада. И возвращение в Эдем, в потерянный рай, это ведь не просто к некому богатству мифическому, да. Это к состоянию, где вечность кажется естественной. Она вот она. Ну вот она.
1: Вот это и удивительно. А смерть кажется противоестественной, хотя мы понимаем, этого никто из ныне живущих людей не избежит.
0: Да. И вот то, что человек в этом был, даже вот пусть, может быть, не такое длительное время, в книге «Бытие» не указано это как что-то длительное, да, но, может быть, потому и не указано, что вечность одинаково можно описать и одним словом, и миллионом слов. Вот и все. Вот и человек был, человек жил в Эдемском саду. Там нет понятия конца. Там есть только понятие развития. А от того, что нет понятия конца, нет ожидания конца. Вот есть и ожидание вечности. Да, точнее, есть состояние вечности, в которой ожидания конца нет. И в детстве, когда мы живем, когда у нас все хорошо, мы счастливы по-детски, да, и здоровье наше, оно такое детское еще, мы в развитии, мы ведь тоже конца не ожидаем. Мы просто живем, и нам кажется в отдельные моменты, что мы будем жить всегда. Я не знаю, как вам, мне казалось иногда.
1: Постоянно так кажется.
0: О, но вы тогда юны совсем, да. Вот в юности, в раннем детстве кажется, что жизнь — это естественно. А все страдания, все несчастья, да и вообще все вокруг кажется каким-то вот иллюзорным.
1: Ну да, и что и молоды мы будем всегда, что вот эти взрослые годы, они где-то очень-очень далеко.
0: Все очень далеко, все очень далеко, все где-то там. Мгновения могут застывать на, вот именно в детском возрасте, на очень долгий срок. И когда ты... Я помню, просил у мамы выпустить меня погулять на 5 минут. Она искренне удивлялась, что 5 минут – это ничто.
1: Что тебе дадут эти 5 минут?
0: А для меня это целая вечность. Это целое погулять.
1: Ну, а вспомните, как мы в детстве ждали Новый год или день рождения. Это казалось реально вечность.
0: Да.
1: Когда же оно придет, это время?
0: Мы течение времени не замечали, и поэтому оно для нас было вот, ну, фактически вечным, как бы состояние. Вот оно состояние, которое мы утрачиваем. Почему? Потому что молодость начинает, юность начинает уходить, она начинает сменяться зрелостью, а там приходят уже и более такие как бы грустные состояния. Ну, что ж поделаешь. Вот здесь-то как раз и парадокс человека, который толкает человека вот туда, к потерянному. Мы хотим вернуть. Мы хотим вернуть.
1: Ну, я помню, когда мне исполнилось 40 лет, и мой папа звонил мне поздравить с днем рождения. Я говорю: пап, правда, что после 40 лет жизнь только начинается? Ну, такая есть фраза, обычно так говорят. Он говорит: правда, только это совсем другая жизнь.
0: То есть это грустная правда.
1: Это грустная правда. Уже здоровье не то, и много всего меняется, чего ты не ожидал вообще. Но, слава Богу, что во Христе-то как раз мы вот эту мечту о вот такой бесконечной счастливой молодости, вот мы, во Христе мы можем надеяться и верить, что вот вместе с Ним. Вот интересно, что... Я не знаю, откуда это пошло, есть ли это в Писании, да, что вот на небесах в вечности все люди, неважно в каком возрасте они покинули эту землю, но на небесах они все будут молодыми.
0: Ну, это... видимо, да. Что такое...
1: С чего мы это берем?
0: Что вот такое старость? Вы обратите внимание, и что такое молодость? В чем их отличие? А, в молодости есть всегда развитие. А в старости уже этого развития нет. Уже есть состояние, когда нужно что-то передавать. И когда мы заботимся о том, чтобы что-то сохранить, вот мы начинаем судорожно за все хвататься. Вот это нельзя выбрасывать, это нельзя выбрасывать, вот это оставить. Мы обрастаем, мы уже, ну, так сказать, скорее храним, хранители, чем те, которые вкладывают в развитие. Это может быть неплохо в управлении там, большим государством, но небо, Царствие Небесное, это то, что предлагает нам развитие вечное. Вот вечность, она тем, наверное, и прекрасна, да, что в ней не просто что-то фиксируется, а в ней есть вечное движение, в которое мы вовлечены, и в котором есть все новое, которое нас будет восхищать и радовать. Вот именно о такой вечности говорит Священное Писание, о такой вечности говорит Бог. Не о вечности, где все замирает. А вот в некоторых религиях есть как раз такое представление, то есть полное умиротворение. Нет, а вечность, где нет уже никакого препятствия со стороны временного для вечного развития. Нет ничего, что было бы богопротивно и что лишало бы нас, вот, скажем так, этого вечного блаженного состояния. Оно потому и блаженно, что обновляется каждый день к радости того, кто в нем находится. Но давайте блок новостей сейчас запустим, а после него вернемся.
1: А вы пишите свои комментарии, что вы думаете о вечности.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, ну что ж, поговорим о вечности, о вечном.
1: Да, продолжаем наш разговор. В студии Юрий, Елена Кривонос. Приветствуем всех, кто присоединился к нам, кто слушает нас в приложении и кто слушает нас здесь в прямом эфире и пишет свои комментарии. Спасибо вам большое за поддержку, за участие. Вот так, даже судя по новостям, знаете, все мы хотим быть частью чего-то великого и оставить какой-то свой след надолго.
0: Вот интересно, но след оставить. След оставить для кого-то, да, для потомков. Нас уже не будет, но останется один только след. Mm-hmm, да. Но, опять же, мы приходим к чему? У Бога все живы. След можно оставить. Вот американские астронавты след оставили на Луне. Кто-то говорит, если посмотреть в какой-нибудь супер... мегателескоп, то можно найти следы их посадки. Вот они оставили след на себе. Метеорит врезался в какой-нибудь там другой астероид и тоже оставил след на этом астероиде. И мы эти следы рассматриваем, разбросанные по всей Вселенной. Но это мало имеет отношения к жизни. Это говорит о том, что что-то было. Это говорит о некоторых событиях. Жизнь — это то, что поднимается над событиями, это то, что этими событиями руководит, это то, что создает их. Потому мы и хотим, чтобы видели не просто след, да, а помнили того, кто этот след оставил, что что-то происходило, когда-то что-то происходило. В принципе, вот археологи занимаются увлекательным делом, они копаются на древних кладбищах или мусорках древних, да, и находят вот много интересных следов человеческой цивилизации.
1: Но мне кажется, если и желать оставлять какой-то след в истории, то это такой, который будет влиять на тех, кто будет жить после нас.
0: Безусловно.
1: Вот это не просто память, вот был такой человек, да, а хороший или плохой, неважно, а то, что наша жизнь будет вдохновлять других на какие-то хорошие поступки и после нашей жизни.
0: Я бы так сказал, не след надо оставлять. Или если сказать, если и оставлять какие-то следы, то чтобы, следуя за нами, можно было прийти и нас найти там.
1: Вот этот
0: след. То есть я хочу быть там, где и ты. Вот понимаете, и Христос, ведь Он говорит, что хочу, чтобы вы были там, где я. Для чего Он это говорит, и почему Он это говорит, и как бы на что Он рассчитывает, что апостолы пойдут за Ним, что мы все будем следовать за Ним, чтобы встретиться с Ним. А иначе какой смысл следовать, понимаете?
1: Ну вот следы Он нам оставляет, Христос.
0: Следы оставляет. Но
1: чтобы
0: Христос,
1: мы нашли Его.
0: Христос
1: там,
0: не просто следы нам оставляет. Христос оставляет нам гораздо больше. Христос оставляет нам заповедь. Песни прекрасные, мы следую за тобой, след вслед, как бы, это все прекрасно. И апостол Павел тоже говорит об нашем и о его постижении, уподоблении Христу. Но важнее следа заповедь, слово. Христос говорит, что Он не просто «я иду по стопам Отца Моего», да, «Я исполняю слово Отца Моего». Вот что говорит мой Отец, то я и делаю. Как говорит, так я и делаю. А вот это гораздо важнее. Почему Христос и отвечает юноше на вопрос, что иметь жизнь вечную? Исполняй слово. Поступай по слову, по священному писанию. И следующее священное писание, говорит он иудеям, жить будет им. Это все верно, это все правильно.
1: Ну вот юноша говорит, так я это все сохранил от юности, я вот этому писанию, я следую. Но судя по тому, что он не захотел по предложению Христа раздать все свое имение и следовать за Христом, говорит как раз о том, что писание он не знал и не исполнял. Все-таки Христос говорит, исследуйте писание, они свидетельствуют обо мне. То есть они должны вас в итоге так как раз ко мне привести.
0: Но вот смотрите, есть... три пути следования.
1: Вот фарисеи
0: или, может быть, даже, следовали. Или, может быть, даже, но в некотором смысле, четыре пути следования. Путь первый – это направление. Вот иди туда. Путь второй. Ты, идя туда, куда-то туда, вдруг видишь следы. И ты начинаешь уже обращать внимание на эти следы. Этап третий, если так можно выразиться. Ты уже издали видишь того, кто эти следы оставляет. И четвертый, ты идешь рядом с ним. Какой надежнее всего, скажите, вот какой надежнее всего? Христос предлагает четвертый. Переходи на четвертый уровень, ты на каком там? На первом? Давай сразу на четвертый. Иди ко мне, и будем идти с тобой рука об руку в вечность. И вот там со Христом мы и обретаем вечность, мы обретаем вечное со Христом.
1: А каким образом мы сейчас можем идти вот так рука об руку со Христом?
0: Каким? Родиться свыше. Верою. Вот смотрите, вечная жизнь, она для верующих. Иисус сказал Марфе или Марии, да, кому-то. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Вот обратите внимание, вечная жизнь, она обретается верою. И она обретается не нашим естеством, наше естество конечное. Да? Оно не способно веру постичь. Нам нужно, ну, в смысле, вечную жизнь постичь. Нам нужна вера. Вот верою соприкоснуться со Христом, верою обрести, вот мы ведь верою и обретаем, это и есть для нас важная задача. Но что еще очень важно, когда речь идет о жизни, вера должна быть в живущего, ибо жизнь исходит от живущего. Жизнь не исходит от неживого, как иногда люди, ну, как бы современные философы говорят, что жизнь – это некая ошибка Вселенной, она возникает случайно. Из неживого вдруг произошло живое, непонятно для чего. Само вот это ожившее из неживого должно себе цель и путь найти, обрести, потому что, ну, как бы никто ей его не даст. Нет, живое происходит из живого, из неживого не происходит.
1: Ну вот, хорошо, вот если мы говорим о вот этом пути, да, когда мы идем вместе со Христом, Христос вознесся на небо, да, но Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет вам Утешителя, Дух Святой, вот, который придет и научит. Как здесь сочетается вот это слово, на котором мы должны стоять и которое должно нас направлять и учить, и вот присутствие Духа Святого.
0: Да все естественно. Дух Святой делает для нас любое Слово Божие осязаемым, живым, наполненным, созидательным для нас. Вы обратите внимание, что не какая-то инструкция, вот даже самое хорошее, даже закон Божий как инструкция, становится для исполняющего его, ну, так, достаточно серьезной проблемой, потому что исполнить невозможно. А вот рядом с тем, кто дает нам жизнь и кто наполняет нас жизнью Христовой, это все обретает совершенно иные рамки, иные свойства, иное качество, потому что с нами рядом сама жизнь. Не просто инструкция к жизни, да, а сама жизнь рядом, насыщение ею, обновление ею, исцеление в ней. Вот это и дает, собственно, нам то, чего мы ожидаем. И во всем этом заповедь божественная – это как исследование этой вечной жизни, которую мы уже имеем во Христе, которую имеем с Духом Святым. А Дух Божий, Он дает это присутствие Христово реальным в нашей жизни. И вот если переживаем Христа в нашей жизни верою, то и живем вечно, верою, опять же, обретаем веру эту вечную жизнь. А уже когда, как написано, «водворимся», вот здесь есть такое слово, такая форма выражения, вот тогда окончательно, тогда не просто верою, тогда окончательно уже мы будем там, куда стремимся. Ну, обратите внимание, что самые важные обетования Священного Писания, они связаны всегда с вечной жизнью. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, но не просто имел богатство, имел радость, имел счастье, большую семью, там, допустим, много земли, или большой-большой дом, там, или личный самолет, да, или золотую посуду, на которой он будет есть какие-нибудь там волшебные фрикадельки. Да, вот абсолютно нет. Будет иметь жизнь вечную. Для нас почему-то этого достаточно. Мы, в принципе, понимаем, что этого достаточно, потому что все остальное... Все, что в этой жизни приносит, ну, определенное наслаждение, мы внутренне интуитивно понимаем, это есть некая сублимация вот вечности, наслаждения того, которое дает вечность. Ее ощущение, ее состояние, ее присутствие для нас. Вот это пережили апостолы. Когда они поднялись со Христом на гору преображения в Фавор. И вот там Христос преобразился перед ними, появились Моисей и Илья. Они ведь шли долго. Они, наверное, встали с раннего утра. Они, наверное, не позавтракали. Хотелось кушать. И логичен был бы вопрос: «Иисус, давай что-нибудь съедим. Иисус, а можно ли здесь что-нибудь попить такого? О Господи, а можно ли здесь на чем-то мягком таком полежать, да? Или какое-нибудь фантастическое посмотреть? Да ничего уже, ничего. Нам хорошо. Нам здесь хорошо. Вот в этой фразе апостолов, в такой согласованной общей фразе, не просто она выразилась, она выскользнула из них, она выскочила, все. Нам просто тут хорошо. Мы с вечностью соприкоснулись, с преображением. Вот они, живые. Моисей, вот он, живой Илья. Здесь вечность присутствует. Здесь забываются все земные явства, все земные богатства, все земные возможности, потому что они все ничто, они все становятся плохо по сравнению с тем, как здесь хорошо. И если вы помните повествование, то когда они спускаются с горы Преображения, они сразу спускаются в нехорошо. Они спускаются, а там остальные ученики не могут изгнать беса, который истязает какого-то юношу, и вокруг у всех находящихся страх, ужас, истерика, и они сами не знают, что им делать. И вот они смотрят, апостолы, как же нам было хорошо, блин. Как тут, на земле. Ну да, Христос изгоняет этого беса и становится немножко лучше. Ну, а было-то хорошо.
1: Вот у меня вопрос. Вот так мы, да, мы стремимся к этой вечности. Мы хотим, у нас это где-то заложено на каком-то даже подсознании, что мы вечны, мы сотворены вечными. Да, и вот мы стремимся и хотим, и все, мы понимаем, что болезни не будет, слез не будет. Но при этом, думая дальше о вечности, мы понимаем, что любое занятие, даже самое прекрасное, когда его умножаешь на вечность, оно уже вроде как бы начинает надоедать и утомлять. И что вот это такое? Как вот с этим быть? Мне одна девочка говорит, я первые 5 лет, когда на небо приду, первые 5 лет я буду спать, лежать на траве небесной и спать. Настолько вот она устала здесь. Но мы понимаем, что ты не можешь там спать вечно, ты не можешь там прыгать по облакам вечно, или как мы себе представляем небо, да? Вот это наш как раз ограниченность нашим земным разумом, когда мы не можем представить.
0: Абсолютно.
1: Вот некоторые боятся этого, что в вечности мне станет скучно.
0: Несчастные. Задать вопрос нам надо Петру, Иоанну и Иакову. Было ли им скучно на горе Преображения? Вот им было хорошо быть. Понимаете? Вот эти два слова, они характеризуют вечность. Это невозможно объяснить. Потому Христос и говорит им: никому не сказывайте. Вы не объясните. Все равно не объясните. Это нужно пережить. Давайте мы сейчас хорошую песню послушаем, а потом продолжим нашу замечательную тему.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Да, нам бы, конечно, помоги, Господи, наши трудности преодолеть. Мы порой о вечности даже не задумываемся. А между тем, Священное Писание подталкивает нас именно к вечности.
1: Ну вот этот стих, он ведь в Священном Писании есть. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков». Каждый раз меня поражает вот и глубина, и красота этого стиха. Когда мы надеемся на Христа, мы можем называть себя верующими христианами, но мы думаем только вот здесь и сейчас, только о земном, не глядя в вечность, мы можем оказаться самыми несчастными людьми на земле.
0: Да.
1: И вот о чем это? Этот стих о вечности, о том, что все равно прежде всего смотри туда. Смотри в небо, смотри, все сокровище наше там, все богатство мы собираем, которое ценится там.
0: Да. Но я вот думаю, что как раз Петр, Иоанн и Иаков, А до них, наверное, Илья, который возносился на небо в колеснице, и Моисей, который обрел у Бога покой свой, и многие другие, которые у Бога, да, начиная, не знаю, может быть, с праведного Авеля. Это люди, которые смотрят на этот мир и говорят: несчастные люди. Несчастные те, которые еще не знают. Не знают Бога, потеряли Бога, бегут от Него, бегут к чему? К какому-то богатству. Вкладывают себя во что-то вот это несущественное, временное, да, хвалясь друг перед другом чем-то. И они несчастны. Богатые тоже плачут, это ведь ирония. Но эта ирония, знаете чего? Это ирония вечности. Когда мы соприкасаемся с вечностью, мы, как бы это сказать, да, понимаем свою ничтожность. Одного очень богатого человека спросили: ну, у вас столько денег, сколько вам еще надо? Он говорит: еще чуть-чуть. Mm-hmm. А потом у другого такого же богатого, когда стояли у одра его болезни, умирающего, он кричал, что отдам все, что имею, еще за 10 минут жизни, доктор, продлите мне жизнь. Да? И вот человек осознает и понимает, что если брать то, что он имеет, и как-то на это полагаться, единственное, что может нас привести в вечность и к вечному дать соприкосновение с вечностью, это сама жизнь. Потому что вечное имеет смысл только в понятии жизни. В понятии смерти вечное не имеет никакого смысла. А вот человеческое, это как раз вечное, почему-то связанное со смертью. Вот умерли, высекли памятник стоит. Он мертвый, никому ни о чем не говорит. Нет, говорит, конечно, он что-то напоминает, но он не живой. А настоящее вечное – это с жизнью связанное. Вот это действительно ценно, это действительно важно. И жизнь – это разум, жизнь – это сознание. И потому сознание вечно. Сознание вечно по сути своей. То, что осознает себя в возможности вечного существования, и есть вечное. Другое дело, что вот для каждой души перспектива вечного бытия разная. Для одной это перспектива вечного блаженства с Богом, для другой вечного страдания, потому что без Бога. И потому вечность, она уже дарована человеку. Человек, ты можешь расслабиться. В поиске вечного Грааля расслабься. Нет, ведь люди ищут часто Грааль не для того, чтобы обрести вечность. Вечность уже обретена самим фактом нашего существования. А вот избежать участи, да, там, старости или смерти, или вечного огня, вот это да, для этого нам и хочется иметь некий Грааль. Мы хотим вечного счастья, мы хотим вечного здоровья, мы хотим вечного блаженства, мы хотим вечного обитания, вот такого приятного, красивого, неспешного, счастливого, доброго. Вот так. И это тоже есть, но это обретается со Христом. И вот здесь нам нужно, друзья, наверное, с вами прийти к выводу, к выбору. Есть вечное блаженство, вечная награда, есть вечное наказание. Когда мы начинаем говорить в категориях вечности, тогда все становится, ну, однократным каким-то, да? Вот одна жизнь у тебя дана. Один выбор у тебя, один Бог, одна вера, одно крещение, одно спасение и одна вечность. Вопрос, в каком качестве? Ну, вот здесь уже другой вопрос.
1: Но, судя по книге Екклесиаста, даже от большого богатства и от большой мудрости здесь на земле человек устает, а вот вечность — это что-то другое. Как сказал сегодня Юрий Анатольевич, о вечности можно говорить вечно, но время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, что слушаете Радио Пилигрим. Скачивайте наше приложение, устанавливайте на свои телефоны, и пусть Бог благословит вас.

0: Аудиомысли представляет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила,

0: что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Иона во чреве китовом. Было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты уверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Иона, глава 1, стихи с 1 по 16, глава 2, стихи с 1 по 10.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 августа. Находите радость и утешение в Божьей воле. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Псалом 39, 9 стих. Если вы хотите слышать Божий голос и исполнять Его волю, я думаю, каждое утро вам следует молиться примерно такой молитвой. Боже, я хочу исполнять Твою совершенную волю день за днем. Я не буду ничего делать без Твоего одобрения и благословения. Если я захочу сделать то, что не принесет мне пользы, пожалуйста, наполни мое сердце сомнением, чтобы удержать меня в Твоей воле. Помоги мне полностью подчиниться Тебе. Помоги мне не быть самоуверенным, но полагаться на Тебя. Помоги мне не быть упрямым. Помоги не быть жестокосердным. Боже, я хочу, чтобы Твоя воля беспрепятственно осуществлялась в моей жизни. Я уже имею некоторый опыт и знаю, если я буду поступать своевольно, делать то, что не угодно Тебе, это не принесет мне ничего хорошего. Поэтому я решаю сегодня. Я хочу слушаться Тебя. Помоги мне ясно слышать то, что Ты велишь мне делать. Аминь. Божье слово на сегодня. Говорите Богу несколько раз в день. Да исполнится воля Твоя.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 августа, и тема сегодня называется просто «Вспомни». Вы скажете, что нужно вспомнить? Послушайте. Книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Христос обращается к церкви в Ефесе. К той церкви, которая утратила первую любовь, Иисус говорит «Вспомни». Слово «вспомнить» — греческое слово «менея», которое использовали для описания гробницы, могилы. Когда человека хоронили, могила покрывалась грязью, покрывалась мусором. Это слово объясняет суть. Ефесяне стали настолько занятыми технической частью служения, что их прежние отношения с Иисусом, то ощущение чуда происходящего, когда они были столь радостными, свежими и юными в Господе, то вдохновение, которое они испытывали, все это погребено под обилием дел. Все, что они ранее переживали в жизни, было похоронено под кучей мусора. Когда Библия говорит «вспомните», это означает вернуться к истокам, выкопать все, достать из-под земли, посмотреть на это и воскресить. И Бог желает, чтобы вы вспомнили и вернули к жизни свою первую любовь. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазией.

Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Вижу объект. Привести войска к полной готовности.
1: Противник собирается атаковать. Приготовиться к бою.
0: Отрезать все линии коммуникации.
2: Ты со мной никогда не разговариваешь.
3: А толку-то? Ты меня все равно никогда не слушаешь.
0: Начинаем массированную бомбардировку.
2: Говорила же мама не выходить за себя. Почему не послушала?
1: Артиллерия в бой.
3: Да ты и сама точь-в-точь, как твоя мамочка. Почему я только раньше этого не увидел?
0: Контратака.
2: Оставь мою мать в покое.
1: Контратака.
3: Да ты сама ее первая вспомнила.
0: Перекрестный огонь.
2: Нет, это ты первый вспомнил.
3: Нет, ты первый.
2: Нет, это ты.
3: Ты.
0: Снайпер пошел.
2: Да я вообще не уверена, что ты верующий.
1: Снайпер, контратака.
3: Кто бы говорил, святоша нашлась.
2: Как ты можешь так говорить?
3: Я? Да это ты, дорогая, первая усомнилась в моей вере.
0: Перекрестный огонь.
2: Нет, это ты, дорогой.
3: Нет, ты первая.
0: Ты. Подсчитать потери.
2: Ты меня сильно обидел.
1: Подсчитать потери.
3: Ты тоже меня обидел.
2: А из-за чего вообще вся эта ссора заварилась?
3: Не знаю. Ты меня чем-то сильно разозлила.
2: Чем?
3: Не помню.
2: Прости, что я говорила, что ты неверующий.
1: Противник сложил оружие. Прекратить огонь!
3: Давай посмотрим, можем ли мы решить наш спор как верующие люди.
0: Противник согласен на мирные переговоры.
2: Все можем в укрепляющем нас Иисусе.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея Абрицук.
5: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без папы и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

рай, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 39. О еврейской письменности, которая никогда не была чужда еврейскому языку. И так не следует думать, будто бы, как полагают некоторые, посредством того, кто назывался евером, откуда происходит имя евреев, сохранился и перешел к Аврааму только еврейский язык, а письменность еврейская получила начало со времени закона, данного Моисеем. Вернее же, через указанное преемство патриархов упомянутый язык сохранился вместе со своей письменностью. Затем Моисей поставил в народе Божием людей, которые обязаны были заведовать обучением грамотности, когда еще не были знакомы ни с одной буквой божественного закона. Исход, глава 18, стихи с 21 по 25. Писание называет их по латыни «вводителями письмен» или «в письмена», так как они некоторым образом вводят письмена в сердце учащихся, или лучше вводят в письмена тех, кого обучают. Итак, пусть ни один народ по какому-нибудь зазнайству не хвалится древностью своей мудрости по сравнению с нашими патриархами и пророками, которым присуща была мудрость божественная. Ибо оказывается, что и Египет, который обыкновенно ложно и напрасно величается древностью своих наук, по времени не превосходит никакой своей мудростью мудрость наших патриархов. Ведь никто не осмелился утверждать, что египтяне были весьма сведущи в заслуживающих удивления науках раньше, чем познакомились с грамотой, то есть раньше, чем явилась к ним Исида и научила их письмена. Самая их достопамятная наука, называемая мудростью, чем иным она была, как не по преимуществу астрономией, которая, как и всякая другая наука подобного рода, обыкновенно имеет значение скорее для упражнения способностей, чем для просвещения ума истинной мудростью. А что касается философии, которая якобы учит чему-то такому, от чего люди делаются блаженными, то этого рода занятия процветали в тех странах во времена Меркурия, прозванного Трисмегистом, то есть хотя гораздо раньше греческих мудрецов или философов, однако позже Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа, даже позже Моисея. Ибо оказывается, что в то время, когда родился

0: родился Моисей, жил только известный великий астролог Атлас, брат Прометея, дед по матери Меркурия-старшего, внуком которого был вышеупомянутый Меркурий-трисмегист. Глава сороковая. О лживейшей хвастливости египтян, которые древность своей науки определяют сотнями тысяч лет. Итак, напрасно некоторые стараются дать ход нелепейшему мнению, будто с того времени, как египтяне владеют знанием звездочетства, насчитывается более 100 000 лет. В каких это книгах записано такое число египтянами, которые научились письменам под руководством Исиды от силы 2000 лет назад? Ведь Варун, который сообщает об этом, не последний авторитет в истории, притом это не противоречит и истине божественных писаний. Ведь если от первого человека, называемого Адамом, не прошло еще и 6000 лет, то не заслуживают ли скорее насмешки, чем опровержения, те, которые относительно летоисчисления стараются убедить в таких своеобразных и столь противоречащих дознанной истине вещах? Ибо какому рассказчику о прошедшем нам надлежит верить, как не тому, который предсказал и будущее, исполнившееся уже на наших глазах? Да и само указанное нами разногласие между историками служит для нас побуждением верить скорее тому из них, который не противоречит истории, которую мы признаем божественной. Когда граждане нечестивого града, рассеянного всюду по лицу земли, читают ученейших людей, из которых, по-видимому, не следует пренебрегать ничьим авторитетом, то, будучи между собою не согласны относительно событий от нашего времени весьма удаленных, не знают, кому они должны более верить. Но мы, опираясь в истории нашей религии на божественный авторитет, все, что только ему противоречит, не сомневаясь, считаем решительно ложным. И как бы там ни рассказывалось обо всем прочем в светских сочинениях, истинно ли остальное или ложно, оно не даст нам ничего для жизни правильной и блаженной.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Дикерсона. Урок на слушание. Бог должен был дать Илии урок слушания. Поэтому он привел его на вершину горы Хариф и там проиллюстрировал ему проповедь. 3 Царств, 19 глава.
2: «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илия?»
1: Я думаю, когда ветер подул, Илия решил, пришло время, Господь, сдуй Иезавель и всех ее нечестивых друзей прочь. Но Бог не был в ветре. Внезапно началось сильное землетрясение, и Илия сказал, «О, это должно их хорошо напугать! Бог достигнет их! Он вытрясет их из их ботинок! Господь оправдает своего слугу!» Но Бог не был в землетрясении. После землетрясения – огонь. Небеса сияли раскаленным огнем. Илия закричал, «Господь! Они не приняли огонь, который сошел на алтарь. Спали их. Сожги злобных Ахава и Иезавель. Пусть твой огонь поглотит нечестивых. Я знаю, это ты в огне». Но Бог не был в огне. И после огня веяние тихого ветра. Можете такое представить? Пророк, который не побоялся ураган, землетрясения, огонь с неба, испугался тихий голос. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своей. Илия закрыл свою голову своим пальто. Почему? Не говорил ли этот пророк с Богом много раз? Не был ли он великим молитвенником? Не был ли он сильно использован Богом? Да, но тихий голос был чужд для Илии. Когда Илия позволил этому тихому голосу говорить одному ему, тихо, без всякой демонстрации силы, тогда он получил указания самые конкретные, чем он получал когда-либо за все свое служение. 3 Царств, 19 глава, с 15 по 16 стих.
2: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророком вместо себя».
1: Как сильно дети Божии заняты сейчас и никогда не слышали голос, говорящий к ним. Они так заняты свидетельствовать, делать добро, молиться за духовное пробуждение, поститься. Они такие посвященные. И все же они слышат много чего, но не голос Господа.
3: Радио Пилигрим представляет размышления.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

знаю, что Господь.

обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и вся Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 58. Начальнику хора «Не погуби». Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот, они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей

0: сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы, сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой». «Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли». Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народу, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские». Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит к Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложив на него руки, и спросил его: «Видит ли что?» И он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию». А иные: «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. и говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 18. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. Четвертый год царя Иезекии, то есть седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее. И взял ее через 3 года, в 6-й год Иезекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан, и в городах Медийских, за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего, и приступили завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. В 14-й год царя Иезекии пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их. И послал Иезекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Иезекию, царя Иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Иезекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Иезекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Иезекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Иезекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода Верхнего пруда, который на дороге поля Белинничьего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь Ассирийский, что за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которую, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме? Итак, вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? Так тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего, и уповаешь на Египет ради колесницы коней? Притом же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы поразить его? Господь сказал мне: пойди на землю сию, разори ее. И сказал Елиаким, сын Хилькиин, и Севни, и Иоах, Рабсаку, «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». И сказал им Рабсак, «Разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя сирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя сирийского? Где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, где и писатель к Езекии, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Глава 19. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский господин его хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рабсак, и нашел царя сирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. И снова послал он послов к Езекии сказать, так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Алосаре? Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь города Сепарваима, и Ены и Ивы? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил, «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь, открой, Господи, очи Твои». И возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребил их. А ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать, «Так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя сирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою действующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? На кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал, «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его, И откапывал я, и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, взойдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой пришел ты. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшие в доме Иудином, оставшиеся, пустят опять корень внизу, и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. Посему так говорит Господь о царе сирийском: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет против него вала. Той же и дорогою, которую пришел, возвратиться и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелих и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.

0: Радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем. Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Мне приснилось ночью много золота. Не знаток я всяких там примет. Просто жизнь на сон и явь расколота, где, увы, всегда чего-то нет. День и ночь душа в каких-то поисках, согрешая или не греша, временным, затянутая поясом, ищет что-то вечное душа. Я не помню своего рождения, первый крик, шум, запахи и свет. Было ли все это пробуждением, или я уснул на много лет? Мало правды, только исторической, мол, эдемский кризис все сгубил. Был ли плод запретный наркотическим? Неизвестно, может быть, и был. Хочется в воскресной жизни, утренней, где не важно время, дни, года, качественно новой жизни, внутренней, чтоб проснуться раз и навсегда. Спится хорошо обычно с молоду, и бывает снится всякий бред. Мне приснилось ночью много золота. Видно от того, что денег нет.

0: Юлик, ну в чем дело? 3 дня не могу до тебя дозвониться, и тут вдруг таинственная смс-ка от тебя. Максим, встреть меня после занятий. Нужно срочно поговорить.
1: Мне правда нужно срочно поговорить.
0: Ты что, даже не поцелуешь меня?
1: Боюсь, ты не захочешь целоваться после того, как услышишь то, что я хочу сказать тебе.
0: Надеюсь, Юль, ты не решила порвать со мной?
1: Нет.
0: Неужели все-таки решила поехать учиться?
1: Максим, я беременна.
0: Что?
1: У нас будет ребенок.
0: Ты разыгрываешь меня, да?
1: Если бы.
0: Ну как же это? Мы же всегда...
1: Не знаю, Максим, все, что мне известно, я беременна, это точно. Я вчера на УЗИ была.
0: Ёлки-палки.
1: Максим, я не знаю, что делать дальше.
0: Дальше? Что дальше? Сходим в центр планирования и...
1: И что? Ты предлагаешь мне сделать аборт?
0: Ты же не собираешься рожать, насколько я понимаю.
1: А может быть и собираюсь.
0: Да ты что, серьезно, слушай, брось ты это, пойдем, у меня там врач знакомый, пара часов и совсем будет покончено.
1: С чем будет покончено за пару часов?
0: Ну что ты как маленькая?
1: Внутри меня жизнь, Максим, человеческая жизнь.
0: Да какая жизнь, Юля, это еще не человек.
1: С чего ты так решил? Даже если ему только несколько часов, в него уже заложены и цвет волос, и форма носа, и характер, и таланты.
0: Юля, да ты подумай, зачем миру нужен еще один нежеланный ребенок?
1: Максим, это распространенное клише сторонников абортов. А знаешь ли ты, что тысячи бездетных семей хотели бы усыновить ребенка?
0: Юль, ты же испортишь себе жизнь, подумай хорошо, а университет?
1: Максим, разве мои планы важнее, чем человеческая жизнь? Врач вчера показал мне. Представляешь, я видела маленькие ручки и ножки. Представляешь, у него уже сердце бьется.
0: Ну, не знаю. Если бы я был на твоем месте, я...
1: Быстро все уладил? Да. Но это еще одно клише сторонников аборта. Но не все так просто, как кажется, Максим. Знаешь ли ты, что некоторые дети выживают операцию, рождаются на свет искалеченными, а некоторые женщины на всю жизнь остаются бесплодными?
0: Нет, я не знал об этом.
1: Не мудрено, если бы сторонники абортов не скрывали того, что происходит при аборте, никто бы не стал его делать.
0: Но все равно, Юль, ты же молода, ты не готова стать матерью.
1: Максим, ну как ты не понимаешь? Это же человеческая жизнь. В одном из псалмов Господь сказал: «Я знал тебя, когда ты был еще в материнской утробе».
0: Ну, тогда я и не знаю, что сказать.
1: Максим, я в журнале прочитала, что решение об аборте – это жизненно важное решение. Наше с тобой решение, понимаешь? Ты, наверное, скажешь: выбирай. Или я, или ребенок, да?
0: Юль, ты знаешь, у нас были другие планы. Ты подумай хорошенько.
1: Что тут думать? Я не смогу жить с осознанием того, что я убила себе человеческую жизнь.
0: Ну, если ты так хочешь...
1: Максим, да дело не в том, что я хочу этого или нет. Да ладно, я предполагала, что ты так поступишь. Единственное, что меня утешает, это статистика, которую я в журнале прочитала.
0: Какая еще статистика?
1: Там написано: мужчина, который бросает свою женщину в то время, когда ей нужно принять жизненно важное решение, скорее всего, окажется неверным в браке.
0: Послушай, ты! Да кем ты себя возомнила, а? Да что толку говорить с тобой? Уперла свое и слушать ничего не хочешь. Все, я пошел, опаздываю. Будь счастлива.
1: Будем.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адреса.
3: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

Вот это мечта, вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской Православной Церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Кристианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным Управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося

около 90% сообщает Relevant. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация Samaritan Pures направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. Samaritan Pures отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, почему сказано «блаженны плачущие» и вместе с тем плод Духа есть радость? Чего же Бог хочет тогда от нас?
1: Очень хороший вопрос. Бог в действительности хочет от нас радости, и об этом неоднократно сказано, о том, что Христос пришел, и Он говорит, что вы имели радость, что радость моя в вас была, и она была совершенной. И плод Духа есть радость. И 1 Иоанна, 1 глава говорит о том, что вы получили Евангелие для того, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Иисусом Христом, и чтобы радость ваша была совершенной. Это в действительности так. Радость, настоящая радость, глубокая радость, связанная с состоянием внутреннего мира, она и является главной целью Иисуса Христа в Его спасении, в Его воздействии на наши души, в Его преображающем действии, то, которое Он оказывает нам на протяжении всей нашей жизни. Но, когда мы говорим о нашей жизни на земле, наша жизнь на земле, она развивается в условиях, которые предполагают скорбь. И значит, они предполагают плач. То есть они предполагают определенную реакцию на трудности, на разные испытания. Ну, давайте по порядку посмотрим, о чем говорит Писание в связи с этим. Во-первых, текст, который был процитирован, «блаженны плачущие», в нем сказано о конкретном типе сожаления, о конкретной скорби. «Блаженны плачущие», и дальше сказано, «ибо они утешатся». Выше этого сказано «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Можно по-разному плакать и о разном плакать. Ребенок плачет, у него забрали игрушку. И это один тип плача. Совсем другое дело, когда человек сделал ошибку, и он понимает, что он сделал ошибку, он согрешил, и он понимает, насколько его грех мерзок. Вот тогда его скорбь, она имеет совершенно другой эффект, она имеет очищающий эффект. Скорее всего, речь здесь идет «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Речь идет о плаче, который вызван изначальным пониманием своей греховности. Если человек понимает себя грешным, если он пришел к той точке, что его грех приводит его к сокрушению, его грех приводит его к скорби глубокой, то тогда Христос рядом. Вот тогда Христова жертва. Она применима к этому человеку для того, чтобы смыть с него его грех. И не только его грех, но освободить от вины за грех. И когда это происходит, тогда радостью наполняется сердце человека. Но для того, чтобы к этой радости прийти, для этого нужно сначала прийти к плачу. То есть, если человек живет и не осознает ужаса своей греховности, если он живет и не сожалеет о том, что он грешит перед Богом, если он живет и не ощущает то, что грех – это серьезно, то он никогда не сможет получить настоящего утешения. Он никогда не сможет почувствовать настоящей свободы. Он никогда не сможет пережить той совершенной радости, о которой говорит Иисус Христос. Вместе с тем, это же применимо и к процессу жизни человека, христианина, который уже однажды пережил этот плач о своих грехах. В процессе жизни нам приходится сталкиваться с другими причинами плача, кроме плача о своей собственной греховности или о своих промахах, о своих провалах. Нам приходится сталкиваться со скорбями, которые вызваны разного рода трудностями. Вот если мы в этих трудностях имеем правильную реакцию, если мы действуем, полагаясь на Божью благодать, на Божье Слово, полагаясь на Иисуса Христа, который ходатайствует за нас, вот тогда все эти скорби, они рано или поздно заканчиваются утешением. Они заканчиваются радостью, которая глубже, чем скорбь. Они заканчиваются радостью, которая выше вот этого поверхностного понимания, которое есть у людей, оно называется словом «счастье». Это радость Христова, она позволяет человеку иметь внутреннее удовлетворение даже тогда, когда он находится посередине скорби. И в этом и есть настоящее богатство реальных, прочных отношений с Иисусом Христом. Благослови вас Господь, чтобы вы могли найти и познать эти отношения.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: В нашей сказочной глуши на кого обидеться? Тут, казалось бы, враги, да и те свои.

песни о любви. Говорили, не спеши сокрушаться, каяться. Веселей смотри вперед и 100 лет живи. А по ту сторону души жизнь не прекращается, и душа уже поет песни о любви. Что решил, что не решил, разве в этом главное? Кто-то скажет, ах, как жаль, кто-то «се ля ви». А по ту сторону души встреча долгожданная –

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни,

отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 августа. Молитвы прошения и ожидания. Не имеете, потому что не просите. Послание Иакова 4:2. Бог предусмотрел для нас простой способ получать то, чего мы хотим, без особых усилий. В сегодняшнем стихе сказано, что мы не имеем, потому что не просим об этом Бога. Нельзя получить ответ на молитву, если нет самой молитвы, поэтому мы должны молиться и просить. Молитва, в которой мы обращаемся к Богу с той или иной просьбой, называется молитвой прошения. Это очень важный тип молитвы. Через молитву мы сотрудничаем с Богом. Бог ничего не делает на земле, пока кто-то не попросит об этом. Молитва — это способ нашего партнерства с Ним, наше взаимодействие в духовной сфере для воплощения чего-либо в физическом мире. Молитва приносит силу с небес на землю. Если мы не получаем ответа долгое время, возможно, мы просим у Бога то, что не согласуется с Его волей. Либо Он укрепляет нашу веру и помогает нам нарастить духовные мускулы, обучая нас терпению. Мы должны открывать свои нужды Богу в молитве прошения, вместо того, чтобы пытаться осуществить все своими силами. Мы также должны довериться мудрости Бога, потому что Он знает, как и когда нужно ответить нам. Молитва открывает двери Богу, чтобы Он вошел и начал действовать, а наши попытки добиться чего-либо своими усилиями приводят к разочарованиям и мешают Богу. Он ждет от нас, что мы попросим Его и доверимся Его мудрости. Как только мы это сделаем, Он начнет помогать нам. Божье слово на сегодня. Бог хочет сделать для вас гораздо больше того, что вы можете представить. Поэтому станьте смелее в своих просьбах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Хит на радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 59. Начальнику хора. На музыкальном орудии шушан и дуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сириею Месопотамскую и с Сириею Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю, мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».
3: Глава 9. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену, но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашу воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть увержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть увержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 29. Иезекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами, и освятите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигались курения, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева». И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азария, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мирариных, Кис, сын Авдия и Азария, сын Иегалела, из племени Герсонова, Иоах, сын Зимы, и Иден, сын Иоаха, и из сыновей Елецафановых, Шимри и Иеиел, и из сыновей Асафовых, Захария и Матфания,
2: и из сыновей Емановых, и Ехиил, и Шимей, и из сыновей Идифуновых, Шемаия и Узиел. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Иезекии и сказали: «Мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его». И все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили. И вот они пред жертвенником Господним. И встал царь Иезекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаживания грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорлица царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его, и стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их, левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжений было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрания в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версалии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи. И по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши, братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне же Не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассийной, и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались». Однако некоторые из колена Ассирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господне. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника пресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемое было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон, и закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манассиина, Исахарова и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию, и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздника пресноков, в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и священников осветилось уже много». И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской, обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ». И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах.

вообще я на не хватало сил, и ко мне случайно снова небо попросил.

подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Перекрестки. Но кто из нас не сомневался на перекрестках? Если вы не сомневались, значит, вы всегда решали сами, куда вам идти. Для знающего свой путь перекресток лишь помеха. Но для иных на перекрестках решалась их судьба. Возможно, даже на простых развилках не мы выбираем, а выбирают нас. А мы либо бежим от того, чего боимся, либо бросаемся навстречу тому, что считаем благом. Люди суеверные всегда боялись дорожных перекрестков. Но мы же не суеверны. Мы знаем, что это Бог нас подводит к выбору раз за разом, где нас направляет вера или неверие. Если мы взглянем в Евангелие, то увидим, что любая встреча со Христом никогда не проходила бесследно для человека. Мы всегда на перепутье, когда приближаемся к Богу. Состояние смятения перед выбором, как правило, говорит о божественном.

0: божественном присутствии. И вот тогда наше сердце верой принимает решение идти за Богом. Христос говорит о людях, что не хотят видеть и слышать, потому что упорно на каждом перекрестке отворачиваются от Бога. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие 30:19. Каждая встреча со Спасителем – выбор между жизнью и смертью, где Он направляет нас в жизнь. И как по пути в нужный город нам встретятся указатели со знакомым названием, так и дорога в небо будет усыпана знаками, дающими верное направление. Главное – хорошо понимать, кто или что в нас его выбирает. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые поступают нам в огромном количестве. Нам потребуется время, чтобы ответить на все, поэтому, друзья, дождитесь, ваш вопрос обязательно будет отвечен в свое время. Пастор Алексей, почему спасаются именно верой? Почему она так важна для Господа?
1: Очень хороший вопрос, спасибо большое. Действительно, это сверхважное понятие, которое постоянно на протяжении всей истории подвергалось многочисленным искажениям, извращениям и так далее. У нас, у людей, есть постоянная тенденция найти для спасения какое-то иное основание, кроме веры. Для некоторых это добродетельная жизнь, добрые дела, какие-то заслуги, подвиги религиозные. Иногда это манипуляции, иногда это знакомство какое-то с духовными людьми или даже попытка купить себе спасение, как мы видели, оправдывалась, эта попытка оправдывалась даже какими-то теологическими аргументами. Так вот, Священное Писание говорит чрезвычайно конкретно и очень много раз о том, что спасение возможно только верой. Это один из принципов реформации, кстати, только верой. И на это есть причина. Послание к евреям в 11 главе мы читаем в 6 стихе следующее утверждение: «А без веры угодить Богу невозможно». Более того, мы читаем в словах Иисуса Христа, в словах апостола, где они говорят: «Праведный верою жив будет», где ясно указывается, Христос говорит неоднократно: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Почему вера так важна? Есть несколько причин для этого. Во-первых, вера – это главный индикатор состояния человеческой души. После грехопадений человек стал верить в самого себя, в свои возможности, в возможности других людей. То есть вера – это своеобразная точка опоры. Это точка упования, на что человек надеется, что он видит сильным для решения той или иной проблемы. Вот почему для того, чтобы человек вернулся к Богу, восстановил свои отношения с Богом, крайне необходимо изменить эту точку опоры. То есть с момента грехопадения человек сделал своей точкой опоры самого себя, свои возможности, свой разум, достижений цивилизации, общее благо человечества и так далее. И этим самым человек исключает Бога из процесса, то есть он делает так, как дьявол сказал. Дьявол сказал: если вы восстанете против Бога, если вы согрешите, вы будете как боги. Человечество действительно именно так и развивается. Оно, если и допускает существование Бога, но ни в коем случае не допускает его доминирующей роли, оно не делает его единственной точкой опоры. Вот почему Писание говорит: а без веры угодить Богу невозможно. Дело в том, что вера состоит, спасающая вера состоит из трех элементов. Самый первый элемент заключается в признании своей нужды. До того момента, пока человек продолжает надеяться на самого себя, на общественные институты, на науку, на политиков, на какие-то другие человеческие или нечеловеческие возможности, кроме Бога, он будет продолжать находиться в состоянии конкуренции, соперничества или противопоставления себя Богу. И вот в этом положении человек никогда не сможет обратиться к Богу по-настоящему. Вот почему Писание ясно говорит: блаженны нищие духом. То есть те люди, которые признали свою нищету, они признали, что при всех наших достижениях мы ничего не можем без Бога. Вторая составляющая веры заключается в понимании того, что Бог сделал за нас, вернее, для нас и за нас через Иисуса Христа. Это в понимании глубины нашего греха, понимании величия Божьей святости, понимание того, что значила жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, что именно она стала Божьим инструментом, который нас оправдал, который дал нам праведность, совершенную праведность Иисуса Христа. И вот принятие этого факта замещения требует веры, требует практического доверия Богу. То есть, когда мы говорим, и здесь мы приходим к третьему элементу веры. Первое – это признание своей нужды. Второе – понимание того, что сделал для нас Христос. И третье – это практическое доверие. Когда ты со своей нуждой приходишь к Богу, и ты принимаешь Его метод решения твоей проблемы, и ты принимаешь и соглашаешься с тем, что Иисус действительно умер за тебя на Голгофском кресте, и Он дал тебе свою стопроцентную праведность. И поэтому благодаря того, что сделано Христом, ты сегодня не виновен. Ты сегодня можешь свободно уповать, доверяя Богу свое будущее, зная, что в Иисусе Христе ты свободен, ты чист, ты свят. И вместе с этим есть еще один очень важный элемент, когда ты доверяешь себя Иисусу Христу, ты понимаешь, что ты себе больше не принадлежишь. Именно об этом свидетельствует крещение. Когда погружается человек в воду, он говорит, что умер для прежней жизни. Когда его поднимают из воды, он говорит о том, что он живет теперь для того, чтобы Иисус Христос был его господином. Вот поэтому без веры угодить Богу невозможно.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Медленно я восхожу на холм. Тернистый путь нелегок и на пол.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской Православной Церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и вся Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. Samaritan Pures отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти.

которая вступает в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Христианские притчи. Иефай и его дочь. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиль. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу, и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего, и отверся тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Книга Судей, глава 11, стихи с 1 по 11, из 29 по 40.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио.

0: Сегодня, как и 2000 лет назад, Иисус Христос зовет следовать за Ним каждого, кто ищет смысла в этой жизни. Но что значит следовать за Христом? На этот вопрос ответит в своей проповеди Ярл Николаевич Пести.
1: Читая Евангелие, вы обнаружите одну коротенькую, но многозначительную фразу, которую Христос неоднократно повторяет: «Следуй за Мною». Однако мы знаем, что призыв Христа следовать за Ним всегда означает перелом в жизни человека. Призыв это ставит нас перед выбором. Человек, услышав его, встает на распутье. Одна дорога ведет к жизни, к победе, другая – к поражению, к погибели и притом к вечной погибели. Вот почему эти слова, хотя и кажутся простыми, тем не менее жизненно важные, ибо они решающие. Услышав их, человек обязан принять решение. Приведем два примера из Священного Писания. Проходя однажды мимо сборщиков пошлин, Христос сказал мытарю имени Леви: «Следуй за Мною». В одно мгновение, совершенно неожиданно для себя, мытарь Левий оказался на распутье. Оставаться на месте и продолжать свою греховную жизнь или же бросить все и последовать за Иисусом. Как поступил Левий? В 5 главе Евангелия от Луки сказано: «И он, оставив все, встал и последовал за ним», то есть за Иисусом. И каковы были последствия этого первого шага следования за Христом? Перед этим человеком открылись совершенно новые перспективы. В результате этой встречи и решения следовать за Иисусом бывший мытарь-грешник стал одним из 12 апостолов, получил новое имя и написал первое Евангелие – Евангелие от Матфея. На таком же распутье однажды оказался и другой человек. Богатый юноша пришел к Иисусу с вопросом: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек засвидетельствовал, что жизнь свою он сохранил в чистоте, исполняя заповеди Божьи. Сказано, что Христос, посмотрев на него, полюбил его. Но, увы, когда Христос сказал ему: «Продай все, что имеешь, и приходи, следуй за Мною», написано, что, услышав это, юноша отошел с печалью. Почему? Да потому что богатство земное стало его богом. Он поклонялся этому идолу и предпочел его сокровищу небесному. И то, что могло стать благословенной биографией, тут же закончилось словами: «Юноша отошел с печалью, и о нем больше ничего не слышно». Читая Евангелие, вы обнаружите одну интересную деталь, а именно, Христос обращался с призывом «следуй за Мною» не однажды, не единожды, а несколько раз к одним и тем же людям. Первый призыв – это призыв к спасению, но следование за Христом на этом не кончается. Заметьте, как вскоре после первой встречи Иисуса со своими учениками Он говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тут Господь призывает Своих учеников к служению. Прошло приблизительно 3 года, и Христос опять зовет их к следованию за Ним. Да, это был призыв к уже спасенным ученикам, и притом к ученикам, призванным к служению Богу и имевшим успех в этом. Они уже служили Ему. И теперь Господь зовет их к более глубокому общению с Ним. А это возможно только путем креста. Мы следуем за Ним не для того, чтобы спастись теперь, но потому что уже спасены. Последовательные призывы к следованию за Христом являются пробными камнями в нашей христианской жизни. Каждое истинное чадо Божие переживает эти моменты в своей духовной жизни – и дальнейшая судьба нашей духовной жизни зависит от того, какой путь мы изберем. Когда читаешь Евангелие, в глаза бросается то, что чем ближе подходило время страдания и распятия нашего Господа, тем меньше оставалось у Него последователей. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем об одном из таких случаев. С этого момента, сказано, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Остались только его 12. И, обращаясь к ним, Христос говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» Опять момент испытания, когда нужно принимать решение. Как ответят они на этот вопрос? Послушайте, как они ответили. Правда, ответил Петр, но он говорит от лица всех остальных учеников: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Да, друзья мои, есть только один путь, и этот путь ведет всегда вперед, вверх. А этот путь – сам Господь Иисус Христос. «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – говорит Иисус Христос. Друзья мои, готовы ли мы ответить на зов Спасителя: «Следуй за Мною»? Готовы ли мы на полную отдачу Господу? Плоть никогда не согласится на крест. Но, дорогие друзья, дадим место Духу Святому в нашей жизни. Пусть Он поведет нас к Христу, к сораспятию со Христом. А там, по другую сторону креста, нас ожидает воскресение. Там нас ожидает Пятидесятница, полнота жизни Христовой, жизнь в силе Духа Святого. Да поможет каждому из нас сам Господь избрать путь, ведущий к жизни с избытком. «Следуй за Мною» – это призыв каждому из нас.
2: По земным дорогам пыль, среди сосен осин берез, одинок.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.